0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: Стопроцентные хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для

музыка для всех. Только хиты.

0: рядом. Малиновая тишка под ярким солнцем. СВХ плюс.
1: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: заколосились хиты. Налились рейтинги.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

100% хиты.

вокруг на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Эхо Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Кавалерия, ты мое преступление, сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
0: СВХ плюс.
2: Ничего не

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Лидл предлагает «Дюк де Кёх» – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Лидл стоит того.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Apoteka.
4: Uz augšu ar pirmo karti piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: СВХ плюс.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Женщина магнит, женщина цунами, всем так хочется с ней быть.
2: СВХ плюс.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50% до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода днем в Курзем, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, будет дуть порывистый юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха сегодня 15-19 градусов. Лепоя-Вентспилс сегодня максимум 16 градусов, Даугавпилс и Резекне 18. В Риге прогнозируют облачную погоду к вечеру. Дожди, а днем воздух прогреется в столице до 18 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня и завтра в Риге в рамках военных учений НАМО С-2026 будут проходить учения по эвакуации. В Латвийской национальной библиотеке сегодня пройдет на фестивале европейских языков, а на железнодорожной станции Заметанная состоится заключительное мероприятие проекта «Латвия Сделседж» по модернизации и развитию сети электрифицированных железных дорог. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня и завтра в Риге в рамках военных учений «НАМИС-2026» будут проходить учения по эвакуации. Основным местом их проведения станет Парк Победы и Рижская средняя школа на Мелнсела-6. В ходе учений будут проверены методы сбора, транспортировки, регистрации, приема жителей в эвакуационный центр, а также взаимодействие служб и учреждений. Возможно, в учениях по эвакуации даже будет задействован вертолет. Сегодня также запланированы учения на территории биоочистительного сооружения Даугавгрива. Там планируется отработать защиту объекта критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных средств и участием солдат. Наиболее активные учения на территории запланированы на утро сегодняшнего дня. Жителям районов Болдера и Даугавгрива следует ожидать в это время повышенного присутствия военнослужащих и военной техники. Учения пройдут сегодня также и на территории больницы Страдания, где будут находиться солдаты, военнослужащие Нацгвардии и военная техника. В некоторых частях территории больницы возможны временные ограничения на передвижение. Однако пациентов, посетителей, сотрудников и жителей района Агенсканс призывают не беспокоиться, процесс лечения и ухода за пациентами прерван не будет. Напомним, что активная фаза учения «НАМИС-2026» проходит в Риге до 20 сентября. Сегодня в рижском отеле «Пулман» Рига Олд Таун при участии посла Турции в Латвии и высокопоставленных чиновников Министерства экономики Латвии состоится церемония открытия Латвийско-Турецкой торгово-промышленной палаты. Мероприятие будет посвящено двусторонним экономическим отношениям между Латвией и Турцией. В мероприятии примут участие представители компании Turkish Airlines, Британской торговой палаты в Латвии, члены Всемирного турецкого делового совета и другие предприниматели из Латвии и Турции. В Латвийской национальной библиотеке сегодня пройдут мероприятия фестиваля европейских языков. Участники мероприятий смогут принять участие в мастер-классах, играх и викторинах, а также проверить свои знания в 25 европейских языках. В мероприятии примут участие посольства, языковые институты и культурные центры. День европейских языков ежегодно отмечается 26 сентября. Начало этой традиции было положено в 2001 году. Сегодня в 12:30 на железнодорожной станции Заметанная состоится заключительное мероприятие проекта компании «Латвия Сделседж» по модернизации и развитию сети электрифицированных железных дорог. В рамках этого проекта без ограничения пассажирских перевозок было модернизировано 103 километра электрифицированной железнодорожной инфраструктуры. Работы проводились на станции Заметаны, на железнодорожных участках Рига, Заметаны, Заметана, Яниварти и Имантослок, а также на Рижском железнодорожном мосту через Даугаву. Включали также строительство контактной сети на участке Засулаукс-Болдерая. Тендер по данному проекту был объявлен «Латвия Сделседж» в декабре 2023 года. Победило в нем объединение «Нордес Буве» энд «БЦЦ». Общая стоимость работ по модернизации электрифицированной железнодорожной сети составила 63 миллиона евро. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: после моего возвращения с регаты и личным знакомством, потому что моментально, как бы, ну...
1: Продолжаем узнавать.
0: Продолжаем узнавать, что творил на протяжении последних лет. Вот, мимо нас проходили, значит, кто это у нас? Женя писал, слушайте, ну надо, если в телеге еще нет, давайте однозначно заливать в телегу. Значит, ну, можем, why not?
1: Почему нет?
0: Why not? Ну, обычно, ну, такие, это же довольно, она же довольно длинная, да, то есть это клубная версия, вот, и такие обычно мы не заливаем, но она там полторы минуты в начале, нужна там пробитовочка, да, для того, чтобы сводить и так далее, потом выход, и еще полторы минуты.
1: Но, и конец еще.
0: Ну, вот это выход, да, и, да, выход и есть, конечно же, кода, полторы минуты, ну, в виде исключения, наверное, все-таки, если, ну, прям,
1: ладно, мы добрые.
0: Нам не сложно, здесь не в доброте должно быть.
1: В пятницу.
0: Конечно, ой, господи, как хорошо.
1: Да.
0: Прямо, ну, радостью помазал.
1: Первая пятница после отпуска.
0: Хорошо. Так, дорогие друзья, ну, сегодня, конечно, ловцом солнца, сегодня однозначно выступает наш красивый и прекрасный Сережа. Значит, Сережа сегодня прислал фотографию. Вот смотришь вот так вот, да, казалось, мгла непроглядная. Вот, а серые тучи, все, свинец полностью.
1: Солнце даже не пахнет.
0: Отвратительно. А Серега едет у нас на восток, а с востока, прямо, знаете, вот как вот в фильме «Неуловимые мстители», первые кадры, когда там, ну, вот, они шли, ну, по-моему, они шли на закат. Закатное солнце было. Вот, ну, а у Сереги обратная ситуация, когда он идет на восток, а там как раз восходит солнце, и вот эффект непосредственно самой фотографии, когда у тебя солнце такая не точка, вот прям, ну, какая-то монетка, да, а такое зарево восходит. Да. Вот, искренне надеемся, что фронт туч хотя бы на первую половину дня, она самая сложная обычно, да, вот, тучки сдвинутся, вот, придет и солнышко покажет свой лик. Вот мы
1: погреемся.
0: Мы насладимся, потому что к вечеру, в принципе, не жди. Гидрометеорологи сулят, что сегодня, ну, к дождю будет.
1: Польет.
0: Ну, насколько сильно, черт его знает, сами понимаете.
1: Увидим
0: здесь. Ну, когда осадки, есть осадки. Сви только бодренькая утреца. Ребятки-бодрятки, с пятничкой поздравляю. Спасибо большое. И пусть этот день пройдет легко, спокойненько, с хорошим настроением, отличного дня. А ну, спасибо большое. Так, немчура, привет. Гутен морген, маэстро. Всем бодрый Фрайтаг, шёнен вохеэнде. Наступает, и даже... Представляете, в Германии тоже наступила пятница, между прочим.
1: Да это что?
0: Совпадение такое редко бывает.
1: Да.
0: Вот, поехали. Женя, привет всем, доброго утра. Всем хорошего дня. С пятницы хороших выходных желаю. Всех молодец. Значит, естественно, стоит в кибодаче. Вот, конечно.

0: Доброе утро. Бригада Вечного Солнца, ну, конечно.
1: Видите? Куда без них?
0: Приятно, приятно. Нет, ну, в смысле, никуда. Да тут еще Цой играет вообще.
1: Ну,
0: утро задалось. Значит, будет соло Каспаряна. То есть разбужает. Каспарян, это, значит, гитарист. Вот, значит, разбужает. Вот, приятно слышно. Вот, что ж, ребята, посыпайтесь на зарядку, собирайтесь, а потом все на работу в пятницу. Как неохота. Прекрасные стихи.
2: Стихи прям великолепные.
0: Good morning, Володя. Привет, Саня. Цой жив. Как сказать, между прочим.
2: Напоминаю, да.
0: Возможно,
2: забыли.
0: Возможно, кто-то позабыл, конечно. Ну, а мы со своей стороны раскупориваем, значит, 18 сентябрьский денечек у нас совместный. Вот, и, конечно же, ну, преисполнены. Проснулись, и слава богу, правильно?
2: Проснулись в пятницу.
0: А кто-то сейчас из ваших домашних наверняка сейчас еще...
2: Дрыхнет.
0: Дрыхнет, конечно, без задних ног вообще. Вот это слюнка по подушке, понимаете, размазывается. А вчера... Ой, вот это, перед сном,
2: но
0: только легли с супругой. А супруга говорит, а где собачкина подушка? Я говорю, да блин, она уже вторую неделю спит без подушки.
2: Это она неправильно.
0: Говорит, это неправильно. Пошла, взяла, принесла собачке подушку. Вот, ложись. Вот, даже показала ей, так знаешь, ее придавила к подушке. Вот так ложись. И ты знаешь что, собачка что-то... Она до этого спала в виде шапки всегда.
2: Ну,
0: возможно, это зимний вариант, не знаю. Но, а тут что-то, хопа, вроде ей подушку положили, а пошла в ноги. Ну, может, жарко еще, может, что. Ну, так или иначе.
2: С котами всегда так же.
0: Скоты. Какие скоты? А что коты? Коты, как ты можешь придушить?
2: Тоже так делаешь, он просто развернется и уйдет.
0: А, нет. Ну, то есть, да, просто чтобы показать какое-то ничтожество.
2: А-а-а.
0: Очередной раз напоминаю. Конечно. Так, ну что, у нас сегодня Алита. Элита. О, сигарета. Детство чистая глазенка. Какая была? Это Элита была с полосатой бумагой. Одно время, короче,
2: но
0: какой-то бомбаш.
2: Не, я вообще не понимаю, о чем
0: речь. Короче, ну, представь себе сигареты.
2: Так, представил.
0: Вот, и были, значит, качественные.
2: Представлять.
0: Папиросная бумага, представляешь, на сигаретке?
2: Угу.
0: И у нее там были полосочки такие, еле заметные, но были.
2: Так.
0: А была такая же, такая.

0: помню это самое. Так, это хорошая, с полосатой бумагой. Я вот это запомню.
1: Берем.
0: Берем, конечно. А также девочка по имени Лесма сегодня празднует свои именины. Поздравляем, сегодня Международный день электронной книги. Нравится вообще?
1: Но это лучше, чем обычно.
0: Мне вообще не зашло. Ну, то есть, для меня все-таки вот это вот, я буду один из тех...
1: Ты эстет.
0: Кто скажет, надо запах книги, там вот это надо все. Ну и с другой стороны, электронной книги жалко кому-нибудь по балде дать. А фолиантиком-то нет, по большому счету. Ну, а тем не менее, очень большая популярность по всему миру. И на курортах особенно удобно, да? С собой тяжелый перевес брать не хочется. Берут электронную книгу. Но они, кстати, они все разные. Есть такие, как, ну, ты читаешь, как будто ты, ну, с экрана, просто с монитора, с компьютера читаешь, а другая, там нарочито приглушенный какой-то свет так сделано, что она действительно, ну, какие-то, ну, какое-то колдовство проведено, и визуально прям, ну, приятно.
1: Да,
0: приятно, это так пальчиком зашуршишь, такая интересная. Ну, у меня такое не было никогда, поэтому я пока могу сказать так, я к этому так прохладно отношусь. Всемирный день бамбука. Поздравляем вас, ребята.
1: Поздравляем.
0: Что можно из бамбука сделать?
1: А что можно сделать?
0: Ну, самое главное, что можно
1: дом.
0: Сделать?
1: Дом.
0: Ниф-ниф, перелогиньтесь. Слушай, ну, во-первых, из бамбука нужно сделать что? Удочку. И пойти, естественно, это самое. Из бамбука можно сделать... Ну, что-то еще можно сделать. А вообще, значит, кури бамбук, это тоже... Ты слышал такое выражение?
1: Это слышал.
0: Слышал, да?
1: По-моему, даже от тебя.
0: Ну, от такого алда, как я, такого можно было слышать. Это как что-то из детства. Значит, Всемирный день мониторинга качества воды.
1: Проверяем.
0: Конечно. Куда не придешь, в какой дом не придешь, они все говорят, пейза. Мы проверяли. Самая лучшая вода в мире у нас сейчас. Ага, в любом микрорайоне, где бы ты ни был, вот это вот именно там самая лучшая вода. Ну и сегодня день чизбургера. Вот это то, что... Значит, это котлет,
1: вкусно, очень вкусно.
0: Котлета, сыр и это самое, и булка. Да? Вот, ну и, конечно, поздравляем. Поздравляем все тех...
1: И соуса.
0: Соусы. Ну, все повара говорят соуса. Вот. Это абсолютно точно. Всем поварам огромнейший привет. Все те, кто сейчас уже у котла. Вы сейчас думаете, там, вот вам тяжело вставать на работу, вам еще надо ехать. Они уже там давно. Вот, значит, добрый мужик колдует над баком. Будет знатная похлебка собакам. Будет день и ночь есть борщ.
2: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Помоляюсь усердно Богу, отправляемся на работу.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
3: Skoda.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: гарантии бодрые на СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Собираемся посвящконько, ребятушки. Сегодня, кстати, появился на свет Джеймс Гандольфини. Значит, он умер сейчас, но, тем не менее, американский киноактер, обладатель премии Эмми, Золотого Глобуса. Значит, он Тони Сопрано из клана Сопрано, между прочим. Да? Нравится? Нравится? Мировой шлягер, мировой хит. Я с третьей попытки только как бы зашел дальше в первой серии посмотрел. Ну, как бы справился приблизительно с половиной. С половиной. До конца не дошел. Пока оставил на потом просто.
3: Да.
2: По большому счету. Когда-нибудь. Такое бывает. И сегодня про него расскажем. Тоже интересная судьба у человека. Вот. А также сегодня день рождения у Аусаклиса. Латвийский поэт, переводчик. Значит, с молодых ногтей. И опять видишь эту фразу из пальца. Ну а что, когда-то...
3: Опять она появилась.
2: Опять? Не, ну где-то когда-то в какой-то книге нашел с молодых ногтей. Вот думаю, ну и неужели это сдохнет во мне? Да? Нет, я передаю. С молодых ногтей. Значит, увлекался, знаете, чем? Фольклором. Значит,
3: удивительно.
2: Значит, настоящее его имя Миттелис. Фамилия от бати досталась. Кронкземис. Значит, в начале своего творческий псевдоним выбрал, взяв за основу древнее имя мифологического божества Аусаклиса. Кто такой Аусаклис? Мифологический. Значит, это персонификация утренней звезды, она же Венера, да, и символа света, побеждающего тьму.
3: Красиво.
2: Красивая, конечно же, что-то такое хорошее, которое победило плохое. Класс. Mm-hmm. Ну и, соответственно, по сути, отражало его просветительские идеи. Рассказываю. Значит, именно Аусаклис идеально знал на народное творчество. Внимание! Во время летних каникул, я говорю, с молодых ногтей, это я не шучу, пока другие там ездили в соседнее село для того, чтобы, ну, на велосипеде, для того, чтобы какие-то, ну, я не знаю, там, плотки, утехи какие-то там, найти себе жену, или там...
3: Картошку копать.
2: На ярмарку съездить, там, присмотреть себе мужа.
3: Да.

молодым человек. Вот, соответственно, и в своей поэзии возродил древнелатышскую мифологию, товарищи. Значит, в принципе, единственный прижизненный сборник стихотворений, он назывался «Дзеис», то есть «Стихи», так и назывался «Стихи», вышел

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, дорогие друзья, приступаем к общему гороскопу!
2: Овен.
1: Овен, сегодня прикинься удивленным, когда тебе торжественно преподнесут как что-то очень давно тебе известное. Ну, сыграй эту роль, как будто, да ладно, не может быть. Что вам стоит? А кто-то, ну, такой, значит, другой, да, значит, целый день будет счастливым ходить, как он вас удивил, а?
2: Телец.
3: Хорошо иметь возможность делать все, что хочется, но почему-то это быстро надоедает. Тельцы, направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому.
1: О, прикиньте, сегодня для другого. Просто сделай, порадуешься.
2: Близнецы.
1: Вы сегодня можете оказаться немножко нервозным, товарищи близнецы. Если вам предстоит какая-то беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои, ну, чувства, то есть показывать свои чувства, лучше эту беседу отложите на другой денечек.
2: Рак.
3: Сегодня ваша жилетка, раки, очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.
1: Так, сегодня будет плакаться.
2: Лев.
1: Вспомните о своих друзьях. Сегодня, возможно, за, значит, повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, дорогие друзья, львы. Равно как и они, о вашем, конечно же. Здесь квипрокво. В общем, свяжитесь сегодня с друзьями. Полученные новости, возможно, удивят и, внимание, порадуют вас. Это очень хорошо.
2: Дева.
3: Дева, у вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или другого вида плохого настроения. Не то чтобы все было так чудесно, просто вам некогда будет.
1: Так, некогда скучать. Весы, сегодня можете позволить себе немножечко расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было. И вообще, отказаться от неприятных мыслей, ребята, завтра наверстаете.
2: Скорпион.
3: Не скрывайте сегодня ваших желаний. Возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить усилия. И вот тогда, скорпионы, уж точно добьетесь. А если не добьетесь, схватите партию. Актуалочка.
1: Голосуй.
2: Стрелец.
1: Вам сегодня, возможно, захочется замедлить события, немножечко передохнуть. Да, вполне в вашей власти, дорогие стрельцы. Но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь на всякий случай, да? То есть, ну, можно, конечно же, отложить, но лучше сделать все-таки.
2: Козерог.
3: Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Козероги. Некоторые из них, пожалуй, имеют смысл записать. В будущем могут пригодиться.
1: Так.
2: Водолей.
1: А сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, Водолей, либо пойти в гости самому. Сегодня гостевое такое. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящий для всяческих бесед, вот, и прочих милых развлечений, которые принесут вам и пользу, и удовольство.
2: Рыбы.
3: Рыбы. День этот должен быть чрезвычайно удачным.
1: Так.
3: Нужно лишь не упустить момент. Необходимо уже там в зародыше идеи задушить мысли там. У меня не получится, чудес не бывает. Чудеса бывают.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Радио СВХ+.

0: Медики, медики, вперед! Всем прекрасной пятницы! Говорит, я понял, комитет планирования транспортного сообщения в нашем городе — это энергетические вампиры. Энергетические вампиры, когда их ругают, они заряжаются. Другого объяснения их действиям нет. Ну и все, в принципе, больше ничего не объяснил.
1: Больше какой информации нет полезной?
0: На тему вампиров, позавчера поймал Серега на ветровое стекло своего ландо, товарищи, и показал фотографию летучей мыши, которая, да, в районе дворников застряла.
1: Ой, бедная.
0: Это, говорит, и я отомстил ей за ковид. Слушайте, ну они же говорят, что летучие мыши, да, они же никогда не пересекаются. То есть у нее эхолокация, все такое, настолько юркие, а вот нашего не проведешь.
1: Да, поймал.
0: Догонит и перегонит. Ну стой, я подумал, так, ну удобная тряпочка. Полировать можно, меховая такая, с кожицей, неплохо. Слушай, ну это странно, конечно. Ну я впервые, как бы, я почему-то об этом не задумывался. А какова вероятность поймать летучую мышь на ветровое стекло? Ну, просто ничтожно.
1: 0,5
0: от чего? От тысячных процентов?
1: Да.
0: Ну, справился. Серега справился. Ну, там, с ушиб и хорошо, с пенным очень хорошо в пятницу. Да.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
6: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентарум Эбелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. Гентарум-эбелес.лв.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
9: Люди бодрые. Владимир Вэл и его друзья.

0: ЖКХ плюс.
1: Влюбленным сердцам сна пополам. Наша любовь прочим даром нам счастье к лицу.

0: Кто рано встает, тому Бог дает.
1: Товарищи,
0: у нас впереди вопрос от фильма, который принесет одному из тех, кто ответит на этот вопрос правильно, 55-евровую подарочную карту от фильма, которую можно будет обменять на любой товар, который или услугу, которая значит, предоставляется фильмом.
2: Нужно только ответить на вопрос.
0: Да-да-да, вопрос готовим. Вернее, готов уже вопрос, он прислан фильмом. 4 варианта ответа, из них выбираем правильный. И отсылаем на WhatsApp. Готовимся, ребятушки.

0: Видите, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
1: Дорогие друзья, Филман задает вопрос. Вы выбираете из четырех вариантов один, цифркой присылаете и...
2: На WhatsApp.
1: И ждете. Значит, чем закончится? Uh-huh. Один из правильно ответивших, естественно, сегодня становится на одну 55-евровую подарочную карту от Филман. Конечно же, веселее и бодрее. Друзья, напоминаем, что в какой-то момент... Ну, помните вот этот момент в вашей жизни? Уже наступил или...
2: Еще нет.
1: Или еще будет?
2: Еще ждем.
1: Вот, знаете, что в определенный момент мы начинаем телефон держать чуть дальше. Вот, мелкий текст прислал об освещении еще. Ой. Значит, становится очень сложно читать, но при этом по-прежнему нужно хорошо видеть экран компьютера и все, что находится вдали, например. Да? Значит,
2: и одним из решений при таких потребностях являются прогрессивные линзы.
1: Прогрессивные линзы. Ну, а вот вопрос звучит от Филман следующим образом. А что на самом деле означает, что линза является прогрессивной?
2: Итак, четыре варианта. Первый. Со временем линза сама меняет свою оптическую силу в зависимости от возраста человека.
1: Это единица.
2: Линза автоматически становится темнее при изменении освещения.
1: Это двойка.
2: В одной линзе оптическая сила плавно меняется, позволяя хорошо видеть на разных расстояниях.
1: Это тройка.
2: Такие линзы предназначены только для людей с очень большими диоптриями.
1: Это четверка, друзья. Отсылаем на WhatsApp и будет счастье. В ближайшее время уже дадим и правильные ответы, подведем итоги, конечно.
3: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс. Радио СВХ плюс.

крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор». В 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показывай

0: Праге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах Splendid Palace и Касунс, а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
2: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
3: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели. Работают. Работают на полную мощность.

0: это в чьи-то надежные, возможно, на маникюренные, а возможно, и не на маникюренные ногти, если они и так красиво растут.
1: Да.
0: Да, мальчишка?
1: Мы задавали вопрос.
0: Итак, внимание, что на самом деле означает в оптике, что линза является прогрессивной? Неважно, где она стоит, в очках или в контактная линза. Прогрессивная линза что? Что означает? Что?
1: Означает то, что в одной линзе оптическая сила плавно меняется, позволяя хорошо видеть на разных расстояниях.
0: Прикиньте, вот. Да, это либо чудо, либо фокус, говорит кто-то, но линза действительно, если смотришь что-то вблизи, она подстраивается. И то же самое. Раньше нужны были эти бифокальные линзы, где у тебя лучше сказать, оба очка. Сверху мутно, снизу значит круто. Или наоборот, смотря где бы. То есть непосредственно сами очки разделены на две части. Выглядело отвратительно, конечно, но было функционально. Но сейчас технологии позволяют, чтобы в одной линзе оптическая сила плавно менялась. Ребятушки, прогрессивные линзы. Ну, например, Варилюкс называется. Они позволяют в одних очках очень хорошо видеть вдаль, на среднем расстоянии и вблизи. И так, и так, и так. Поэтому человеку не нужны отдельные очки для работы за компьютером, очки для чтения. Все это уже в прошлом, ребята. При этом для прогрессивных линз особенно важны точные измерения и индивидуальный подбор. Ну, естественно, чем точнее подобраны линзы, тем комфортнее, естественно, будет зрение на разных расстояниях. Значит, что касается непосредственно бренда Filmon, с подбором и измерениями всегда помогут консультанты оптики Filmon. Друзья, на данный момент, кстати, бесплатно.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да. Профессионалы вам помогут.
0: А 55 евро подарочную карту кому? Кому?
1: Кому?
0: Давайте. А у нас сколько? А у нас сегодня 97 человек правильно ответили.
1: Ой,
0: умнички.
1: Молодцы.
0: Умнички. До скольки считаем?
1: 22-й.
0: Снизу?
1: Сверху.
0: Снизу. Сверху?
1: Снизу.
0: Снизу. Окей, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Давайте посмотрим.
1: Кто?
0: Джули. Юлия. 11:36 в финале на конце твоего телефонного номера. Мы поздравляем.
1: Подарочная карта на 55 евро от Filmon теперь твоя.
0: Карцева, молодец.
1: Yeah.
0: Поздравляем, поздравляем. Счастья, радости желаем. Пусть сегодня в Новый год всех попрет, всех попрет. А Карцева сегодня уже с самого раннего утра поперла больше, чем чуть-чуть больше, чем остальных. Приятно, не зря поехала на работу, правда?
2: Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
4: Радио СВХ+.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
6: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода днем в Курзем, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, будет дуть порывистый юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха сегодня составит 15-19 градусов. Лепе и Вентспилс сегодня максимум 16 градусов, Даугавпилс и Резекне 18. В Риге сегодня облачно, к вечеру дожди, и днем температура воздуха составит 17-18 градусов тепла.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов, 1 минута. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня и завтра в Риге в рамках военных учений НАМИС-2026 будут проходить учения по эвакуации. В Латвии за первые 7 месяцев текущего года зарегистрировано 6613 новорожденных. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 8 утра сегодняшнего дня, 18 сентября, в России официально началось проведение трехдневных выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио.
0: Об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня и завтра в Риге в рамках военных учений НАМИС-2026 будут проходить учения по эвакуации. Основным местом их проведения станет Парк Победы и Рижская средняя школа на МЛЦЛ-6. В ходе учений будут проверены методы сбора, транспортировки, регистрации и приема жителей в эвакуационный центр, а также взаимодействие служб и учреждений. Возможно, в учениях по эвакуации также будет задействован вертолет. Сегодня также запланировано учение на территории очистительных сооружений Даугавгрива. Там планируется отработать защиту объекта критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных средств и участием солдат. Наиболее активные учения на территории запланированы на сегодняшнее утро. Жителям районов Болдера и Даугавгрива следует ожидать в это время повышенного присутствия военных и военной техники. Учения пройдут сегодня также на территории больницы Страдания. Там будут находиться солдаты и военная техника.

некоторых частях территории больницы возможно временное ограничение на передвижение. Пациентов, посетителей, сотрудников и жителей района Агинсканс призывают не беспокоиться. Процесс лечения и ухода за пациентами прерван не будет. Напомним, что активная фаза учений НАМИС-2026 проходит в Риге до 20 сентября. В Латвии за первые 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 6613 новорожденных, на 5% или на 322 новорожденного меньше, чем за этот же период в прошлом году, об этом сообщает ССУ. Умерли за первые 7 месяцев этого года 15282 человека, почти на 1% или на 108 меньше, чем за первые 7 месяцев 2025 года. С января по конец июля было зарегистрировано 5228 браков, почти на 8% или на 438 браков меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По состоянию на 1 августа этого года предварительная численность населения Латвии составила 1 831 000 человек. 8 утра сегодняшнего дня, 18 сентября, в России официально началось проведение трехдневных выборов в Государственную Думу РФ. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится до 20 сентября. Ни одна из 10 представленных на выборах в Госдуму РФ в 26-м году партий не выступала с осуждением продолжающейся войны в Украине. Поначалу до выборов была допущена партия «Яблоко», последовательно критиковавшая войну, но вскоре эта партия была отстранена по формальным причинам. Незадолго до выборов оппозиционеры Юлия Навальная и Максим Кац призвали россиян голосовать за самых сильных и несостоящих в партии «Единая Россия» кандидатов одномандатников. Однако в «Яблоке» идею раскритиковали и посоветовали вместо этого портить бюллетени. В среду, 23 сентября, в 3:05 утра наступит осеннее равнодействие. В северном полушарии начнется астрономическая осень, в южном – весна. Продолжительность дня и ночи повсюду в мире будет примерно одинакова. При этом 23 сентября день в Латвии все еще будет на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи. Длительность светового дня будет продолжать сокращаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. В свою очередь, метеорологическая осень в Латвии началась 10 сентября, в первые из 5 дней подряд, когда средняя температура воздуха стала плюс 15. По последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии останется выше нормы до первой половины октября. Ожидается, что на следующей неделе количество осадков будет выше обычного, а вот в последующей неделе может быть достаточно сухо. Что касается предстоящей зимы, то согласно информации европейской программы «Коперникус» и заявления «Эль-Ниньо» этой осенью и зимой в Европе ожидается теплая и влажная погода, а также повышенный риск наводнений и штормов. В Латвии зимой, вероятно, выпадет необычно много осадков в виде дождя и снега, а самыми холодными месяцами, скорее всего, станут февраль и март. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: 8.09, ребятушки, привет, бодренькая утрица, красулечки, девчулечки, жене моей отдельный привет, Лариска, сори. Очередной раз,
1: знаешь, бывает.
0: Получаешь это сообщение, где ключи от машины, и ты такой, знаешь, в кармашке так, хопа, вот. Пожалуйста, в этот самый момент, слава богу, есть запасной комплект, иначе не видать удачи. И всего остального тоже.
1: Иначе будешь проклят.
0: Между прочим. Слушайте, ну вот это вот как это самое. Видели этот видосик, и там он еле-еле идет, она его поддерживает за руку и говорит, это мы учимся вновь ходить после 5 часов просмотра ТикТока на унитазе. Понимаете? Вот, понимаете? Ну, отцы молодцы. Значит, внимание. Ну вот кто-то говорит, зачем вам? Ну, кто-то говорит о том, да, намекает, зачем вам телефоны в туалете? Зачем вам телефоны в туалете? Пожалуйста. Значит, где-то 4 дня назад бельгийский депутат застревает в туалете парламента Бельгии, причем на всю ночь из-за сломанного замка. Ну, то есть не смог освободиться. Да?
1: Ой, жуть.
0: Да-да. Телефон же он оставил на столе.
1: Вот.
0: А его стук, естественно, никто не слышал, потому что никто уже не работал.
1: Вот. Ночь уже была.
0: Ну, неважно, ночь или не ночь. Я не думаю, что они там прям вкалывают до самой глубокой ночи. Да? То есть,
1: но тут вот человек всю ночь.
0: В 5 часов вечера. Значит, вполне возможно, уже все свалили с работы. Вот. А его никто не слышал. Вот. Ну, а дверь хорошая, дорогие поставили, видать.
1: Да.
0: Вышибить ее он не смог. Соответственно, и без телефона. Представляешь, какое проклятие?
1: Ужас.
0: Ужас.
1: Страшный сон.
0: А уборщица молодец, спасительная оказалась в этом плаще Спайдермена.
1: Может, она еще часа 2 ждала.
0: Уборщица.
1: Пусть помучается.
0: Не открывает. Не слышу. А кто это у нас там стучит? А я еще пока стулья поставлю, переверну, на столы поставлю. Протру здесь. Посиди.
1: Подумает.
0: Значит, более 13 часов. Значит, просидел. Вот совсем затек весь. Ну, а что касается вообще особ... Значит, Приморский край, представьте себе.
1: Так.
0: Ну, и это 18 сентября пришла весть. Значит, 2 бать вызвали в школу. И оба пришли. Значит, причина вызова — это драка, значит, их сыновей. Вот.
1: Так.
0: И как вы думаете, что произошло дальше?
1: Но.
0: Драка 2 отцов, тех сыновей, так сказать.
1: Генетика.
0: Потому что яблоко от лошади недалеко падает.
2: Бодрые на СВХ.
0: Чему нас учит эта идея? Потому что на все вызовы собрания должны ходить.

0: это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā zaļo un zemnieku savienība.
3: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jaunas darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS, par 4. Sarakstu.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Очень нужный аксессуар в туалете, конечно, это мобильный телефон. 2026 год.
3: Важный.
2: Шоу. Значит, Игорь, мэр Алеппо, не настоящий, отписался вот буквально вчера. Наш электрик из ремонтного участка в дружеском разговоре поведал, что в последнее время от работников, ну, представляешь себе, огромное предприятие, и там много работников.
3: Да.
2: И вот в электродепартамент, назовем это так, приходят заявки на установку розеток в туалетных кабинках. Представляешь себе, насколько... Ну, то есть любое руководство будет против, потому что средняя продолжительность посещения туалета увеличится еще в разы. Понимаешь, у тебя неисчерпаемый заряд энергии батареи. Ну,
3: а где-то уже телевизоры стоят.
2: Нет, телевизор — это фигня. Ну, это телефона достаточно. Одной розеточки достаточно. Малюсенькой розеточки на 220 вольт.
3: И будет счастье.
2: Но это еще не все. Естественно, ему отказывают, потому что все. Ну, накроется план. План накрылся медным тазом, когда поставили хотя бы одну розеточку. Это уже, если вдруг старший мастер уйдет, все, встал цех на самом деле. Значит, но если не установишь, начали приходить угрозы. Начали сделать дыру в двери и протянуть удлинитель из цеха.
3: О,
2: пожалуйста. Если
3: народное
2: нет,
3: творчество.
2: Если нет, то мы устроим вот это. Вот такое.
3: Вот и думаете.
2: Так, дорогие друзья, значит, мы сейчас находимся на пороге свершение. Представьте себе, что вы в определенный момент звоните своим друзьям, четырем друзьям, да, и говорите о том, что пойдете, ребята, в баньку за мой счет. Ага. У нас есть вход, 4 билета на посещение баньки. Плюс ко всему еще, конечно же, в награду каждому венички. И плюс ко всему еще шикарнейшая шапочка в подарок.
3: Да.
2: Вот такой вот набор, дамы и господа.
3: От Визла Спирс.
2: От Визла Спирс у нас впереди игра по схеме знатный целовака, но целоваться мы не будем. Один из вас будет занимать поочередно то одну, то другую дверь. Ну, то есть менять расположение, то есть непосредственно раздеваться там в раздевалочке. А второй будет заходить. И его задача второго как раз-таки выбирать ту дверь, где нет у нас раздетого. В противном случае конфуз, и балл зарабатывает тот, кто спрятался за нужной дверью.
3: Нашедший.
2: Или наоборот. Вчера как раз-таки наша укротительница тигров очень четенько выиграла, выбирая те двери, которые надо. Не занятые. Друзья, для того, чтобы принять участие, достаточно нам заявку прислать. Мол, хочу
3: на WhatsApp.

0: никто еще ни разу не пробовал себя на поприще ванном. Вот, но если вдруг в этом потоке не будет таких свежаков, то, конечно же, обратимся к тем, кто уже, кого мы называем уже профессионалом. 25, 45, 25, 25. Достаточно с легким паром прислать, да?
1: СВХ+.

0: люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Так, внимание, внимание, внимание, информация, информация. Насколько я понял сообщение, к сожалению, не уточнил все-таки, откуда он едет в центр. Ну, южная развязка, я думаю, что это со стороны Плявников и Пурцемса. Если на южную развязку выезжаете, не доезжая до Акрополя, вот там у грузовичка что-то произошло с, значит, с шинкой.
2: Что-то поломалось.
1: То ли с покрышкой, то ли, ну, с колесом. Короче, отец грузовика возится с подмашины, ковыряется.
2: С ребенком.
1: Знак не выставлен. Знак не
2: осторожно.
1: Выставлен. Поэтому осторожно. Про затруднение пока ничего не понятно. Причина есть, следствие пока не показано. Гена, спасибо большое. Ну, уточняй всегда, откуда ты едешь в центр.
0: СВХ+.

0: уши на пульс, прямо во двор и налево. Звезды среди трассирующих пуль тоже являются.
1: Оказывается, это с Пардаугова, если с Задвинья едешь. Я, ну уточняйте, пожалуйста, откуда вы едете в центр. Вот, я по дефолту просто сказал. Итак, если с Задвины ехать в центр, соответственно, направление, то не доезжая Акропола.
2: Тогда в Плявнике должны ехать, если Акропол уже доезжает.
1: Ох уж эти гимнасты.

0: новости спорта.
1: Сегодня мужская молодежная сборная Латвии по баскетболу 3-3 проведет свои последние две игры в групповом этапе чемпионата мира. В 8:20 латвийская команда, посеянная под вторым номером, встретится с Филиппинами, 18 номер, а затем в 10:50 с Испанией, 10 номер. Для выхода в четвертьфинал латвийской команде может потребоваться одна победа в двух матчах. Ранее женская сборная Латвии У-23, посеянная под шестым номером в женском турнире, заняла второе место в группе С и вышла в четвертьфинал. В женском и мужском турнирах участвуют 20 команд, разделенных на 4 группы. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Матчи плей-офф и медальные поединки пройдут уже завтра в субботу. Латвийский олимпийский комитет сегодня в атриуме Рижской фондовой биржи представит планы создания Балтийского дома во время Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Балтийский дом станет совместной инициативой Латвии, Литвы и Эстонии, которая послужит местом встречи спортсменов, делегаций, СМИ, партнеров и гостей во время Олимпийских игр. Проект планируется реализовать в музее Венда в Лос-Анджелесе. Концепция проекта уже была представлена на заседании Балтийской ассамблеи на прошлой неделе. Сегодня в Риге стартует международный турнир по падл-теннису на Тунибет Падл Интернешнл. Мероприятие включает в себя профессиональный международный турнир, латвийские квалификационные соревнования, турнир Pro-Am, любительские соревнования и официальное открытие арены Тунибет Падл на Каугуру 8, которая запланирована на сегодня. Общий призовой фонд турнира достигает 100 тысяч евро, собрав спортсменов из Испании, Италии, Швеции, Дании, Австрии и других стран. Фестиваль завершится в воскресенье. Сегодня в 22 латвийских городах пройдут ночные соревнования по спортивному ориентированию. В прошлом году соревнования собрали 6100 участников, выступивших за почти 2000 команд из 21 города, превысив таким образом предыдущий рекорд 4300 участников. Наибольший интерес участников традиционно ожидается в Риге, где в этом году площадка соревнований охватит окрестности Гризинкаунса. Латвийская ночь ориентирования – это трехчасовые соревнования по Рогейну для команд от 2 до 5 человек. Участники должны посетить как можно больше контрольно-пропускных пунктов в выбранном ими порядке за отведенное время. Чекпоинты имеют разную ценность, от 2 до 10 очков, поэтому результат определяется не только физической подготовкой, но и умением команды спланировать оптимальный маршрут. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.

дорогие друзья, у нас Мукусальское кольцо. Непростое украшение, но еще и камень преткновения. Внимание, Андрюш сообщает, Мукусальское кольцо съезд на Рига Плаза, да? На набережную также. Там, именно там произошла авария, из-за этого выстраивается Мукусальский баян, естественно. Ну и затруднения у многих остальных. Спасибо большое. Так, ну что, в принципе, можем начинать. У нас в конечном итоге все игроки на мази подтвердились. Он и она сегодня играют. Ну, схема остается прежним. Знатный целовака, но целоваться мы сегодня не будем, потому что будем сегодня заходить в баню.

0: Очень хорошо, ладно, разочек можно. А так, конечно, сопливенько весьма. Джингл получился. Так, ну что, давайте напомним, друзья, что сезон наступает. Самое что ни на есть, хотя бы раз в недельку сходить в баньку.
1: Ой, да.
0: Ребятки, конечно же, и вот в этот самый момент будет правильным напомнить, что баня Визла Спиртс обновленная. Теперь после полной реконструкции приглашает оценить высокий уровень наслаждения, комфорта и отдохновения.
2: Баня Визла Спиртс находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой.
0: Визла Спиртс – общественная баня. Ребята, есть дневной график для женщин, есть для мужчин. На территории есть специальная зона с холодным бассейном, душиком, где можно, естественно, после баньки окунуться и освежиться. А также территории на свежем воздухе, естественно, где можно отдохнуть в удобных креслицах. Пожалуйста, сколько угодно.
2: Также доступен квалифицированный специалист по классическому массажу и бар с широчайшим выбором горячих и холодных напитков.
0: Что касается забронировать времечко, вот узнать подробности все, смело заходите на pirts-vizlas.lv, и будет счастье, конечно же.
2: Ну а в раздаче у нас посещение для 4 человек.
0: Так.
2: А еще и веники, и шапочки в подарок.
0: Шапочки в подарок, конечно же. Вот сегодня все и решено.

0: Ну и напоминаем, что целоваться сегодня не придется. Сегодня достаточно войти в ту дверь или не в ту дверь, что, в принципе, сейчас мы и будем проверять. Итак, сегодня, внимание, вместе с нами и вместе с вами играет девочка Инара, которая написала, что «Я готова! Прямо сейчас задача не сложна, только ответить на звонок». Надеюсь, ничего не поменялось. Возможности до сих пор есть, Инарочка. А мы со своей стороны будем представлять тебе и победителя сегодняшнего дня. Вернее, претендента на победу, только по одной простой причине, что, значит, он еще пока не знает. Он пока только свою дислокацию показал нам, где он будет прятаться. Бодренькая утрица, Инара.
1: Бодренькая.
0: Ну что, немножечко давайте попробуем в баньку позаходить, правильно?
1: Да.
0: Ну что, сегодня против вас играет Дима. Дима, молодец.
2: Значит так, что мы знаем о нем?
0: Значит, во-первых, может одновременно заниматься совсем разными, по сути, делами. Ну, например, допустим, значит, логистикой управлять, да, и продажей старой швейной машинки параллельно заниматься. Работа позволяет. Может планировать поездку и обсуждать ее потом, резко переключиться на поиск новой легковой машины для себя. Это чисто СДВГ. Ну, что такое СДВГ? Помните? С-синдром дефицита. Вау, голубь! Вот примерно так. Значит так. Ну, может долго лениться, а потом резко сорваться и переделать все дела. Вот. Но это откладывание на потом. Ну, вот примерно образ сегодня человека, который играет против вас. Инара, давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем заходять. Заходим либо в правую дверь, либо в левую. Ваша задача выбрать ту дверь, где Димы голенького нет. Давай, выбирай. Поехали.
1: В правую пойдемте.
0: Пойдемте, давайте попробуем. Ой, я не ту нажал. О, хорошо. Итак, Димы там нет. У вас один веничек в активе. Поехали дальше. Продолжаем заходить. Куда?
1: В левую.
0: В левую решили попробовать. Ладно. Там голенький Дима, 1-1. Поехали дальше.
2: Успели заметить? Заприметить.
1: Нет, пойдемте еще раз тогда в левую.
0: Еще раз в левую? Ну, удачи, рассматриваем, давайте смотрим. Успели? А сейчас успели? Ладно, пробуем, давайте дальше. Пока 1-2.
1: Давайте в левую.
0: Давайте в левую. В левую надо посмотреть.
2: Нету.
0: А вы попариться? 2-2, молодец, хорошо. Я хоть не посмотрел, но зато тебе шансы уравняли. Ну что, давайте, финально, левая или правая, правая или левая, выбирайте дверь.
1: Правую.
0: Итак, в правую. И это ваше финальное решение, да? Менять не будете?
1: Нет, не буду.
0: Хорошо. Давайте посмотрим. Абсолютно верно! Ну что, Инарочка, добро пожаловать в нашу когорту финалистов. Прямо сейчас уже, буквально через несколько минут, мы решим судьбу четырех билетов в Визла Спирце и плюс еще веничек и шапочков тоже решим. Желаем вам удачи, вы наша пятая финалистка. Поздравляем, расчехлили Димочку. Вот и... Ну, а с другой стороны, опять же, и черт с ним, что не посмотрели хорошенечко. Не успели разглядеть, зато порадовались и в финал прошли, да.
3: Люди бодрые. Владимир Белл.
4: Владимир Белл и его друзья.
3: Люди бодрые на СВХ+. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
0: Овен. Итак, дорогие овны, бодрый краткоскоп для всех вас, красавцы и красавицы. Сегодня вкратце выглядит он так. Иногда стоит изобразить удивление ради чужой радости. Так вот, если даже новость вам рассказанная будет не новостью для вас, покажите, что вы очень удивлены. Очень. И человеку напротив будет очень приятно. А когда ему станет приятно, то рано или поздно он и вам сделает что-нибудь подобное.
2: Телец, направь избыток энергии на то, чтобы сделать что-нибудь приятное для другого человека.
0: Опять видишь, смотри.
2: Похоже, да.
0: Близнецы. Из-за повышенной нервозности серьезные разговоры, близнецы, сегодня лучше отложить. Вы сегодня... психический.
2: Рак. Будь готов выслушивать и поддерживать окружающих. Рак. Сегодня желающих поделиться переживаниями будет немало.
0: Немало.
3: Лев.
0: Сегодня рекомендация. Свяжитесь со старыми друзьями. Новости от них могут вас приятно удивить. Пожалуйста.
2: Дева. Скучать сегодня будет некогда. Дева. Ведь весь день обещает быть насыщенным событиями и делами.
0: Делал.
3: Весы.
0: Все переделал. Весы. Позвольте себе расслабиться немножко, хотя бы на денечек отбросьте подозрения и неприятные мысли. Пожалуйста.
3: Скорпион.
2: Не скрывай своих желаний, Скорпио. Сегодня можно найти единомышленника и вместе добиться большего.
0: Итак, сегодня корпоративная, значит, ваша идея может принести вам барыши.
3: Стрелец.
0: А вот и стрелец, если решите сбавить темп и отдохнуть, помните, что упущенное время потом будет сложно наверстать. Поэтому, судя по всему, надо стиснуть зубки и доделать.
3: Козерог.
2: Сегодня козерогов ждет множество интересных идей, и самые удачные из них стоит обязательно записать.
0: Пожалуйста.
3: Водолей.
0: Рекомендация тебе, Водолей, проведи вечер в гостях или, наоборот, друзей к себе приглашай. День отлично подходит для приятного общения.
3: Рыбы.
2: Рыбы, верь в свои силы и не упусти удачный момент из-за каких-то там сомнений.
0: Так, хорошо, все.
3: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
5: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
6: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
7: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
3: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: Владимир Вэл.
7: Владимир Вэл и его друзья.
6: На СВХ Плюс.
8: А Серега сразу сам признался, что он психически сегодня. Доброе сегодня гороскоп. Имени меня можно назвать. 100% попало. Нерв мой оголен. Что-то. Ну, это смотри, когда вот самоанализ, тогда ты, ну, с улыбкой можешь на все, как бы, вот это посмотреть со стороны. Это очень круто, конечно же. Слушай, сегодня Вороне исполняется 30 лет. В 96-м году в этот день закончили. Да-да-да. Я посмотрел. Значит, вороны в дикой природе живут 10-15 лет.
9: Так.
8: А в неволе могут доживать до 40-70.
9: Прикинь, это домашняя ворона.
8: Прикинь, если ее кормят. Но это домашняя ворона. Это та ворона, с которой у многих многое начиналось. А у многих даже многое происходило, друзья. Сегодня Линда Ворона в оригинальном звучании. Ну, небольшой ремастер все-таки был сделан. Сегодня ваш

0: самые любознательные. Любознательные. Вчера открылось, привезли нам в Ригу, привезли выставку, мировую выставку такую. Bodies Evolution, эволюция тела. Дамы и господа, значит, вчера открылось, до 17 декабря будет. Я так понимаю, это очень грандиозное событие. Вот, потому что, такого рода еще не привозили выставку.
1: Да, да, весь мир посмотрел, теперь у нас.
0: Посмотри, да-да-да. Ну, то есть она это шапито, то есть кочующая выставка. Вот и нам привезли. Ну, смотрите, одна из самых известных в мире научно-познавательных выставок о человеке, о человеческом теле, которую уже посетили 30 миллионов человек. Пора и нам посмотреть. Мы еще пока не были, но у нас образовались тут два пригласительных билета. Сегодня будем разыгрывать. Ну, это в следующем часе уже, да?
1: Да.
0: В следующем часе разыграем. В этом часе нам нужно успеть. Нам нужно успеть сейчас выбрать из пятерых финалистов наших
1: одного
0: и отправить в определенный момент, когда сами выберете, конечно же, вас и еще ваших друзей. У нас есть четыре. Конгломерат из четырех. Знак четырех. Ну и плюс, конечно же, вам выдадут венички и, конечно же, подарят шапочки. Вот этот набор как раз-таки от Визла Спирс. Прямо сейчас давайте посмотрим, кто у нас на протяжении этой недели закидывал свои имена в исторические сводки. Вот. И девочка по имени Инна у нас в понедельник. Соответственно, Инне мы присуждаем первый номер. Да? Значит, Дмитрий у нас под номером вторым. Во вторник нам присоединился. У Раймонда циферка 3 на майке. Елена носит гордо номер 4. Ну и сегодня к нам присоединилась Инарочка. Инарочка у нас становится на пятой позиции. Давай.
1: Они все тут.
0: Прямо сейчас, ну что, кушонка играем, да?
1: Останется только один.
0: Останется только один, всех остальных он выкинет. Давай посмотрим, кого кукушонок выкидывает. Вот, ты доставай, объявляй, а я буду записывать, кого выкинул.
1: Нас покидает цифра 4.
0: Нас цифра 4 покидает. Так, Еленочке не задалось. Кукушоночек не Елена, значит, так.
1: Так, дальше нас покидает цифра 3.
0: Цифра 3. Раймон тоже у нас оказался не кукушоночком. И кукушоночком 3.
1: Попрощаемся с цифрой 2.
0: Так, внимание, циферка 2. Это у нас Дмитрий. Назад идет. Давай, с кем прощаемся?
1: Мы прощаемся с цифрой 5.
0: С цифрой 5. Это Инара сегодняшняя, наша финалистка.
1: И остается
0: покажи.
1: 1.
0: Цифра 1 абсолютно точно. Кукушонком у нас
1: Инна.
0: Оказалась Инна. Именно хитрая Инна в понедельник запрыгнула к нам в гнездо. Там обосновалась, освоилась и, соответственно, всех повыкидывала. Че там собачьим? Такое бывает. Мы поздравляем тебя, дорогушенька, от Визла Спиртс и от радио СВК Плюс. На четверых тебе поход в баню, во-первых, да?
1: Да, еще веники.
0: И веники, и, конечно же, шапочки каждому человеку.
1: Все по канону.
0: Подарок, конечно же, конечно. Поздравляем.
2: Владимир Вэл и его

0: Гонсага и ювелирной фабрики номер один весь сентябрь. Скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Где найти занятия для ребенка и для себя?
2: Где научиться играть на гитаре?
3: Где найти занятия для бабушки?
4: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
5: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
6: Бодрым утром!
7: Бодрым утром!
6: Ребятки-бодрятки!
8: Люди бодрые!

прочитал переписку сына и нашей победительницы. Как раз ее просто искал. Захожу, она уже отписалась. Описала до этого. Финал у нас когда? Когда я писал, говорю, в пятницу финал. А финал когда? Я говорю, ну, говорит, я уезжаю, до 14 буду в Литве. Тогда еще, в понедельник. Вот, я говорю, там жеребьевочка, если победишь. Отличного настроения. И уже с утра прислала фотографию моря. Ой, доброе утро. Спасибо. Поздравляем, поздравляем. Сегодня ты оказалась тем самым кукушонком под прикрытием. Тебе удалось всех повышвыривать. И саму себя.

я вам напомню, что сегодня и прямо сейчас у всех пятница. А что будет тогда? А что будет? Что будет тогда? Расправь плечи. Чуть-чуть. И пятница вечером.

0: СВХ плюс.
1: В Латвии сегодня преимущественно пасмурно, днем в Курзом, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, будет дуть порывистый юго-западный ветер, максимальная температура воздуха сегодня 15-19 градусов. Лепа и Вентспилс сегодня максимум 16 градусов, Резекне и Даугавпилс до 18. В Риге прогнозируют преимущественно облачную погоду, к вечеру дожди, а днем воздух в столице прогреется до 17-18 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. В Латвийской национальной библиотеке сегодня пройдет мероприятие фестиваля европейских языков. На железнодорожной станции Земитана сегодня состоится заключительное мероприятие проекта компании «Латвия Зелсиш» по модернизации и развитию сети электрифицированных железных дорог. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщает компания «Латвия Спалсцели». Наибольшие ограничения движения в связи с этим наблюдаются на Даугавпилском шоссе от Госпари до Ницгалы и от Калнишкиса до Юбасте. На Елговском шоссе от поворота на Лелверцеву до литовской границы, на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлигатне и на Лепойском от Бледене до кладбища Пурва-Крокс. На ремонтируемых участках введены ограничения скорости. Помимо этого, движение регулируется реверсивными светофорами. Информацию обо всех ограничениях движения ищите на карте на сайте lvcele.lv. Сегодня и завтра, 18 и 19 сентября, в Риге в рамках активной фазы военных учений «Намыс-2026» будут проходить учения по эвакуации населения. Основные события в связи с этим развернутся в Парке Победы и в средней школе на Мелнсила. Возможно, в ходе этих учений будет задействован и вертолет. Завершение учения запланировано на утро 19 сентября. Сегодня также пройдут учения на территории станции биологической очистки Даугава в Даугавгриве. Там планируется отрабатывать защиту объекта критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и привлечением военнослужащих и ополченцев. Также больница имени Страдания призывает пациентов, посетителей, сотрудников стационара и жителей Агенсканса не беспокоиться из-за учений «Намыс-2026», которые сегодня и завтра будут проходить на территории этого лечебного учреждения. К другим новостям. Сегодня в рижском отеле «Пулман Рига Олд Таун» при участии посла Турции в Латвии, а также высокопоставленных чиновников Министерства экономики, состоится церемония открытия Латвийско-Турецкой торгово-промышленной палаты. Мероприятие будет посвящено двухсторонним экономическим отношениям между Латвией и Турцией. В мероприятии примут участие представители Turkish Airlines, Британской торговой палаты в Латвии, члены Всемирного турецкого делового совета и другие предприниматели из Латвии и Турции. В Латвийской национальной библиотеке сегодня пройдут мероприятия фестиваля европейских языков. Участники мероприятий смогут принять участие в мастер-классах, играх и викторинах, а также проверить свои знания в 25 европейских языках. В мероприятии примут участие посольства, языковые институты и культурные центры. День европейских языков ежегодно отмечается 26 сентября. Начало этой традиции было положено в 2001 году. Сегодня в 12:30 на железнодорожной станции Земитана состоится заключительное мероприятие проекта компании «Латвия Зелсиш» по модернизации и развитию сети электрифицированных железных дорог. В рамках этого проекта без ограничения пассажирских перевозок было модернизировано 103 километра электрифицированной железнодорожной инфраструктуры. Работы проводились на станции Земитаны, на железнодорожных участках Рига, Земитаны, Земитаны, Яни-Варти и Имантаслока, а также на Рижском железнодорожном мосту через Даугаву. И включались строительство контактной сети на участке Засулаукс-Болдерая. Тендер по данному проекту был объявлен «Латвия Зелсиш» в декабре 2023 года. Победило в нем объединение «Нордес Буве» и «БЦЦ». Общая стоимость работ по модернизации электрифицированной железнодорожной сети составила 63 миллиона евро. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Шеры. Еще раз повторим, у нас вчера в столице открылась выставка Bodies Evolution, мировая выставка, по сути, номер один на человеческом теле. Вот и то самое захватывающее путешествие внутрь человека.
3: О, да.
2: Да-да-да. До 17 декабря будет в доступе. Вот.
3: И у нас есть два билета.
2: У нас есть два билета. Будете одним из тех людей, кто первыми из наших, потому что на данный момент более 30 миллионов человек по всему миру уже посмотрели. Да.
3: Вот теперь у нас есть.
2: Да-да, будем разыгрывать в коде доступа, ребятки, в ближайшее время.

0: бесишь. И когда открываешь холодильник.
1: Код доступа.
2: Код Шрёдингера. Итак, дамы и господа, развлечение подкосило мирового уровня. Значит, выставка, которая получила когда-то название Bodies Evolution. Выставка номер один в мире о человеческом теле. Вот и то самое захватывающее путешествие внутрь нас, ребята.
3: Каждый день наше тело выполняет тысячи сложнейших процессов, о которых мы почти не задумываемся.
2: Ребят, все это и открывает Bodies Evolution, одна из самых известных в мире научно-познавательных выставок о человеке, которую уже, в свою очередь, в разных странах посетили более 30 миллионов человек. Теперь в Риге.
3: В экспозиции представлено более 100 анатомических экспонатов. Они позволяют в деталях изучить строение организма и понять, как работают сердце, мозг, легкие, мышцы, кости и другие органы.
2: Ребята, до 17 декабря в торговом центре Тейка Плаза. Билеты продаются в Билишу Сервис. Вот,
3: ну, и у нас есть два билета.
2: У нас есть два билета для вас и для вашего Интерпола. Да? Да. Возможно, Интерпол, возможно, с подругой сходит. Возможно, с другом, неважно. Ну, для вас и вашей скво, дамы и господа, два билетика в коде доступа.
4: Первая цифра.
3: В этот день мы отмечаем Международный день бамбука.
2: Бамбук, товарищи, да. Бамбук на оба ваших дома. Слушайте, ну какой всемирно известный гигантский млекопитающий медвежий проводит за поеданием побегов бамбука до 12 часов в денечек? Да, поскольку эта стебель на 99% его привычный рацион составляет.
3: Итак, коала.
2: Единичка.
3: Панда.
2: Это двойка.
3: Очковый медведь.
2: Очковый медведь.
4: Вторая цифра.
3: 1793 год. В этот день президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия.
2: Капитолия. А вот кто на данный момент заседает в Вашингтонском Капитолии, ребята?
3: Администрация президента США.
2: Единичка.
3: Верховный суд США.
2: Это двойка.
3: Конгресс США.
2: Это тройка.
4: Третья цифра.
3: В этот день появилась Саудовская Аравия.
2: В принципе,
3: Было в 1932 году.
2: В 1932 году основали Саудовскую Аравию, ребята, и пошло-поехало. Да, какой город является столицей Саудовской Аравии? Ну-ка.
3: Джидда.
2: Это единица.
3: Эр-Рияд.
2: Эр-Рияд двойка.
3: Мекка.
2: Мекка тройка.
4: Последняя цифра.
3: В 1947 году в этот день было создано ЦРУ, Центральное разведывательное управление США.
2: Ну, естественно, как бы сегодня Джеймс Бондовый вопрос.
3: Конечно.
2: И еще и пятничный такой. Слушайте, какой фирменный алкогольный напиток предпочитает заказывать британский супершпион Джеймс Бонд? Пожалуйста.
3: Шампанское Дом Периньон.
2: Единичка.
3: Виски с содовой.
2: Это двойка.
3: Мартини с водкой.
2: Это тройка.
5: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
6: СВХ+. Никакая

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Правильно ответили или неправильно ответили.
3: Сейчас узнаем.
2: Сейчас и узнаете. Так, какой всемирно известный гигантский млекопитающий медвежий, значит, проводит за поеданием бамбука 12 часов в день? Ах ты!
3: Конечно, панда.
2: Гастрономическая панда, конечно же. Вот побеги бамбука, это, в принципе, 99% всего его рациона, ему хватает.
3: Да.
2: Хватает, все, оттуда он все берет, и хорошо. А после чего отваливается и падает на землю, смешно.
3: Да.
2: Так было и будет всегда. Какой высший федеральный орган государственной власти США заседает в Вашингтонском Капитолии? Никакая не администрация президента, никакой не Верховный суд. Ребята, Конгресс США сидит в Капитолии. Я на 13 своих аршинах сидел и буду сидеть.
3: Сидит и работает.
2: Вот, и работает. Вот. Какой город является столицей Саудовской Аравии? Конечно же, это Риад. Вот, ну и последний вопрос был приурочен, к ЦРУ, да. Джеймс Бонд.
3: ЦРУ создали в этот
2: разведка,
3: день.
2: Да, все это. Джеймс Бонд заказывал всегда мартини с водкой. Ну, злоупотребление алкоголем, конечно, негативно влияет, но ему не говорили, поэтому он заказывал, дамы и господа.
3: Вот код на сегодня 2-3-2-3.
2: 2-3-2-3. Вот такой вот тили-тили-трали-вали, как будто бы. Да, 2-3-2-3.
0: По осени считают.
4: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Владимир Вэлл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: А хорошенькое всегда хочется побыстрее заполучить. Да. Вот, пойдем на встречу. Сегодня все-таки пятница, и тем более, что у нас уже все готово. Сегодня вычленены правильные ответы нашего кода доступа. И могу сказать, много. Молодцы.
2: Сколько?
1: Много это больше 40. 47 сегодня. Почти 50. Да, очень молодцы. А кто еще из этих вот счастливец? А кому повезет в любви? Сейчас мы и узнаем. Один счастливец или счастливица? Одному повезет любви. Давай выбирай.
2: Счастливцем будет 13-й.
1: Так.
2: Сверху.
1: Сверху?
2: Да, от WhatsApp.
1: От WhatsApp?
2: Да.
1: Очень хорошо. Погнали. Сейчас, секундочку, открою смс-ки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вернулись на WhatsApp. И девочка по имени... У нас записано почему-то две буквы. К. Телефон заканчивается на 3858. Солнце, мы тебя поздравляем, но фотографии девочка. О, не так давно делала свои первые попытки в коде доступа. Вот, писала, каждую циферку присылала отдельно. Я показала, что лучше вот, одним сообщением, потому что в противном случае из твоих присланных будет у нас, не открывая, видно только последняя цифра, больше ничего. И я говорю, давай сразу 4, так делай. Она говорит, окей. И вот прислала. Ну, в этот раз она все-таки пробелы еще начала выставлять. Не надо пробелы. Без пробелов мы справились. Задачи. Пробелы не нужны. Без пробелов. Хорошо. Итак, этого достаточно. Слушай, напиши свое имечко.
2: Как тебя зовут?
1: Я не понимаю, кто-то записал К.А. Это как-то странно. Нам нужно что-нибудь более... Ну, или позывной какой-нибудь, если вдруг...
2: Мы хотим знать больше информации о тебе.
1: Если вдруг стесняешься своего имени Николай, например, да? Ой, Николай.
2: Николай.
1: Вот, пожалуйста. А так поздравляем. 2 пригласительных билета на шикарнейшую выставку, которая открылась вчера, друзья. Мировая выставка, посвященная человеческому телу.
2: Да, Bodies Evolution она называется.
1: Bodies Evolution.
2: И до 17 декабря будет проходить в торговом центре Teyco Plaza.
1: Очень хорошо. Уже сходите, посмотрите, покажите.

0: Есть музыка. Сегодня день основания Центрального разведывательного управления ЦРУ. На обувь вашим дом. Страшное слово, да? Но это не те, которые внутри страны, а те, которые работают со всем тем, что приходит извне. Друзья, в 47-м году создавалось исключительно для разведки и тайных операций за пределами страны, потому что внутри всем занималось ФБР, товарищи.
1: Там свои люди.
0: Да, проклятые федералы, которые забрали дело. Вот они занимались. Значит, с момента создания в 47-м и на протяжении десятилетий точная сумма финансирования ЦРУ изымалась из любых открытых бюджетных документов США. Вообще никто понятия не имел, сколько бабла вливалось. Вот, ну и только в конце 90-х и вот в 2000-х годах правительство под управлением общественности начинает частично раскрывать совокупный бюджет национальной разведки.
1: Уже пришлось.
0: Надо просто и открывали по чуть-чуть, чтобы не травмировать психику. Ну, сколько вы тратите? Мы тратим $2024 в месяц. Забываем сказать, миллиарда. Но, тем не менее, штаб-квартире ЦРУ находится самое секретное кафе Сити Starbucks.
1: О, как?
0: Ну, вы знаете, да?
1: И что там?
0: Все в Starbucks. Когда ты заказываешь кофе, тебя спрашивают, what's your name? Как тебя зовут? Ты говоришь, Оксана. И ждешь, когда... Или, например, нужно Бертольд и ждать, пока тебя Бертольд будут вызывать, когда твой кофе готов.
1: Но самый любимый клиент.
0: В этом Starbucks, который в ЦРУ находится, возле главного офиса, нельзя называть имена. Как будто, блин, я не могу себя назвать Гжегожем. Это так сложно не называть своего настоящего имени. Прям такая секретность.
1: Капучино для Дональда. Капучино для Дональда.
0: Все правильно. Спанч Боб. Вызываем Спанч Боб. Спанч Боб. You're my Спанч Боб. Baby, you can live in Боб.
1: Ладно.
0: Значит, в штаб-квартире существует собственный музей, естественно, где можно посмотреть, как выглядели шпионские гаджеты, времен холодной войны, там микрокамеры, роботы-шпионы, документики какие-то рассекреченные.
1: Интересные.
0: Это можно посмотреть, если ты устроился работать в ЦРУ. Всем остальным шиш ты посмотришь, потому что вход запрещен, товарищ.
1: Это бонус.
0: Такой музей. Здесь можно, конечно, рассказывать о том, что там еще есть, там динозавры живые, потому что как ты проверишь?
1: Никак.
0: Как ты туда зайдешь?
1: Кто тебя пустит?
0: Никак ты туда не войдешь. Вот, и, соответственно, могла бы быть песня про Джеймса Бонда, но у нас будет играть «Седая ночь». Причем это группа «Штрудель», еще диджей Валенса, который сделал. Это трансовая версия, очень хорошая.

0: это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
3: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.

0: СВХ плюс.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Какая шикарная погодка, ребятушки. Сегодня пятничка и шикарная прогулка. Для прогулок погодка просто восхитительно. Завидуем всех всем, кто сейчас гульку, возможно, где-нибудь в парке кормит. Вот. Возможно, выгуливает вот этих еще недоспелых детей. Вот так делаете, когда вот там 3-4 годика, когда им надо вот и в парке, там у них детство проходит. Если парк рядышком, конечно же, мамочки в основном, конечно, занимаются. Вот иногда отцы молодцы, тоже, конечно же, зависть вызывает. Ну, потернутый лифт, не каждый войдет. Слушайте, парк Кронвальда, знаете, тихий центр, все такое. И там в парке Кронвальда, обращали внимание, шикарное произведение китайского искусства, такая, шикарная, назовем это беседка. Да, такая беседка, прям, утонченная работа. Ты смотришь на нее и думаешь, мастер делал. Интересно, кто это? Это китайцы. Китайцы когда-то давным-давно, в 2001 году, подарили нам такую беседку. А вот в 2012 году, именно 18 сентября, была установлена как бы продолжение этого. Это шикарная арка в китайском классическом стиле. И стало, и теперь уже полностью ансамбль заиграл. Значит, внимание, арка дополнила комплекс, образовав единый архитектурный микроуголок, который, конечно, радует глаз. Значит, смотрите, для соблюдения древних канонов восточного зодчества арку и беседку возводили специалисты и мастера по резьбе, которые приехали из Китая лично. Вот, то есть у них была рабочая командировка, и плотнички начали работу. Все основные декорации, элементы декорации, это плитка, резные деревянные части, изготавливались в Сачжоу и были доставлены в Ригу. А Сачжоу — это, ребята, город-побратим, вот, китайский, и, соответственно, говорит, мы приехали на инсталляцию, ребята, мебельщики приехали, да, как бы, в народе среди гидов это ворота называют воротами счастья. Конечно, потому что, если не ворота любви, то ворота счастья должны быть. Потому что иначе, если просто так, то ворота и ворота. А тут, согласно китайской традиции, как говорят гиды, нет никакой причины, чтобы им не верить. Прохождение по такой аркой с чистым.

0: Не пионы, да, в Китае цветок считается королем цветов, пион, вот, и символом богатства и знатности. И вот они, садовники, ну, когда принимали решение по экспозиции, что в конечном итоге как будет выглядеть, именно ссылались на флору Китая, что, в принципе, и создало общую картину, за что огромное спасибо. Приходим, радуемся, смотрим и так далее. Настоятельно рекомендуем, если вдруг что, парк Кромвельда очень пригоден и очень хорош для прогулок и слоняний. Но все, что угодно. А в обеденный перерыв, который может затянуться, пожалуйста. Потому что что, мы никогда не работали, что ли? Давайте Жанну Агузарову сыграем. Сегодня пятница у нас, и прогулка ее будет.
1: Я тебе

0: сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredīti MLV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredīti MLV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredīti MLV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredīti MLV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredīti MLV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ну и как? Пару дней? И дом готов?
6: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
0: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
7: Ну, поехали.
8: Люди бодрые.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Днем в Курзаме, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит сегодня днем 15-19 градусов. Липа и Вентспилс сегодня максимум плюс 16, Даугавпилс и Резекне до 18 тепла. В Риге сегодня прогнозируют переменную облачность, к вечеру дожди. Днем воздух в столице прогреется до 17-18 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 10 часов с новостями в студии Елена Провоторова. На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. В 154 ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 8 человек. В Латвии за первые 7 месяцев текущего года зарегистрировано 6613 новорожденных. Это на 5% меньше, чем за этот же период в прошлом году. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщает компания «Латвис Валсцели». Наибольшие ограничения движения в связи с этим наблюдаются на Даугавпилском шоссе от Госпари до Унизгалы и от Калнишкиса до Юбасте. На Елговском шоссе от поворота на Лелвирцеву до литовской границы, на Видземском от Сигулде до Аушлигатне, на Лейпвиском шоссе от Бридене до кладбища Пурва-Крокс. На ремонтируемых участках введены ограничения скорости. Помимо этого, движение регулируется реверсивными светофорами. Информация обо всех ограничениях на дорогах ищите на карте на сайте lvcele.lv. В 154 ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 8 человек, в том числе трое пешеходов, один велосипедист и один водитель электросамоката. Сотрудники Госполиция составили 518 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. Почти половина из них, 214, за превышение скорости. За управление машиной или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 7 водителей. В отношении трех из них возбуждены уголовные дела. Госпогранохрана за последние 24 часа предотвратила 26 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы. В общей сложности в этом году были предотвращены попытки 11 121 мигранта незаконно пересечь государственную границу Латвии. Правительство продлило усиленный режим погранконтроля на белорусской границе до конца этого года. Air Baltic использует почти 80 миллионов евро из привлеченного в рамках процедуры Chapter 11 финансирования на выкуп 8 самолетов и 7 двигателей у компании Export Development Canada и Axiom Baltic Services. 80 миллионов – это размер кредитных обязательств Air Baltic перед этими компаниями. После погашения задолженности эти активы, то есть самолеты и двигатели, станут доступны в качестве обеспечения для новых кредитов. Как известно, латвийская национальная авиакомпания Air Baltic на этой неделе добровольно обратилась в суд по делам о банкротстве штата Нью-Йорк в США, чтобы начать реструктуризацию своих финансовых обязательств по предусмотренной американским законодательством процедуре Chapter 11 или главы 11 о банкротстве, благодаря чему получила обязывающее обещание от финансистов предоставить новое финансирование в размере 350 миллионов евро для обеспечения ликвидности и деятельности компании. Теперь все действия Air Baltic по выходу из пике будут контролироваться американским судом по делам о неплатежеспособности. В Латвии за первые 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 6613 новорожденных. Это на 5% или на 322 новорожденного меньше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщает ЦСУ. Умерли за первые 7 месяцев этого года 15282 человека. Почти на 1% меньше, чем за первые 7 месяцев 2025 года. С января по конец июля было зарегистрировано 5228 браков. Почти на 8% меньше, чем за аналогичный период 25-го. По состоянию на 1 августа этого года предварительная численность населения Латвии составила 1 831 000 человек. Сегодня, 18 сентября, в России официально началось проведение трехдневных выборов в Государственную Думу. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится до 20 сентября. Ни одна из 10 представленных на выборах в Госдуму РФ в 26-м году партии не выступала с осуждением продолжающейся войны в Украине. Поначалу до выборов была допущена партия «Яблоко», последовательно критиковавшая войну, но вскоре она была отстранена по формальным причинам. Незадолго до выборов оппозиционеры Юлия Навальная и Максим Кац призывали россиян голосовать за самых сильных и несостоящих в партии «Единая Россия» кандидатов-одномандатников. Однако в «Яблоке» идею раскритиковали и посоветовали вместо этого портить бюллетени. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ+.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Ну, да, мы приветствуем, мы, конечно же, приветствуем Сережку и его команду. Четыре человека вернулись из Чили. Между прочим, вернувшись, дорогие друзья, мы вас поздравляем с этими эмоциями. Вот эти, да, ждем фотографий обязательно, потому что край прям, ну, безумно красивый. Эти анды сумасшедшие, а эти хайкеры, путешественники, наверняка прошкандыбали. Ты опиши маршрут приблизительный, чтобы было немножко понятно. Все, свалили вы из Чили, когда Чили празднует свою независимость сегодня, кстати. В 810 году это у нас получается 216 лет сегодня со дня независимости Чили. Что знаем? Значит, ну, уникальная географическая форма, ну, мы же знаем, что она такая вытянутая, да, на карте видим. Короче, если, смотрите, если ее переложить, вот эту протяженность, да, если бы Чили была в Европе, то, прикиньте, если бы она находилась в Европе, то растянулась бы от Северной Норвегии до самой Африки. Вот как выглядит примерно Чили, если ее приложить на европейскую карту. Значит, что там еще есть? Атакама. Пустыня. Да. Значит, официально самое сухое место на планете. Вот. Я не знаю, честно говоря, Антарктида тоже считается очень сухим местом на планете. Но вот что касается пустынь, то Атакама самое сухое, и НАСА из-за, ну, вот, как бы абсолютной сухости и уникального ландшафта использует для того, чтобы, ну, Атакаму для того, чтобы проверить все свои марсоходы. Вот, потому что рельеф, сухость, вот все вот это вот для марсохода самое, что ни на есть. Ага! Значит, северная часть Чили, именно там были когда-то найдены мумии, которые на, там, на 5000 лет старше, чем, ну, может, не на 5, может, там, на пару тысяч лет, но старше, чем знаменитые египетские все мумии. То есть они мумифицировали еще задолго до египтян. Что еще знаем? Значит, что касается уровня моря, высокое расположение у всей страны, значит, отсутствие облачности, прозрачный сухой воздух и, короче, в Андах сосредоточено более половины всех мировых астрономических мощностей. То есть телескопы и прочие приборы ставятся именно там, потому что кристально прозрачный воздух. Именно в Чили расположены крупнейшие телескопы планеты. Именно там строительство, так сказать, не заканчивается, а продолжается. Ну и, соответственно, напомним, помните остров Пасхи, где истуканы стоят? Их там дофига, более 900 штук. Короче, они, вот остров Пасхи принадлежит Чили. Мы поздравляем всех чилийцев, а также гостей этой страны. И как вернувшихся, вот так и еще пока остающихся там. Ребята, родина помнит, родина знает.
3: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ+. СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Lotrijas atļaujas numurs 9038. Svetbank.
5: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пылесос АБЦ.

0: Бодрячки бодрые на СВХ плюс.
1: Сейчас полободим немножко, ребятушки. Информация с дороги от Мариночки. Улица Круспилс, направление в сторону ТЭЦ, произошла автосвадьба, и из-за этого началось. Спасибо, Мариночка.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И вот это вот та самая история, когда ты достаешь какую-нибудь, я не знаю, примитивную зажигалку, чиркаешь ей, а вокруг тебя, значит, вау, маг-чародей! И выносит тебе какой-нибудь в обмен на твою зажигалку, ну, например, какой-нибудь там, ну, iPhone, например. Значит, в этот день, друзья, такая ситуация примерно происходила с Христофором Колумбом, потому что в 1502 году, в этот день, во время своего четвертого плавания, то есть уже человек, привыкший в Новый Свет, он высадился на берегу Коста-Рики, ребятушки. Значит, в гавани они пробыли 17 дней. В это время экипаж использовал вот это все время для ремонта повреждений. Вот, потому что штормы, сами понимаете, ты через Атлантику попробуй проберись. Вот, ну и, соответственно, пополнение запасов пресной воды и отдых. Но параллельненько, они же уже знали, что к чему. Сохранились, кстати, записи мореплавателя о первых контактах с местными. Значит, индейцы принесли тогда европейцам в знак дружбы тканевые наряды, еду и двух прирученных обезьянок. Вот, в ответ Колумб одарил их стеклянными бусами. Они уже знали, что надо вести стеклянные бусы. Ярмарочные бубенчики, вот, и красные колпаки. Я не знаю, ну, откуда красные колпаки? Ну, привезли. Значит, заметив у коренных жителей многочисленные золотые украшения, Колумб решил, что регион невероятно богат драгоценными металлами. И в своих отчетах он как раз и называет эту землю Коста-Рика, что перевод с испанского означало «богатый берег», «богатый берег». Ну, вопреки, кстати, стереотипам о жадности этих конкистадоров, которые пришли и такие, о, ну, во время первой встречи Колумб категорически запретил своим людям выменивать у индейцев золото на бусы. Вот, а сам при этом, ну, как бы поменял на бусы. Он опасался, что туземцы подумают, будто, мол, мы, европейцы, ценим золото выше всего на свете. И вот, и мы скряги и стяжатели, и станут проявлять агрессию. Но это даже не понадобилось. Испанские нотариусы сошли на берег. Там нотариусы на берег и стали записывать детали встречи пером на бумаге. А индейцы пришли в ужас, решив, что чужеземцы проводят ритуал черной магии и насылают порчу. То есть достаточно было что-нибудь начать писать, чтобы уже, так сказать, разум возмущенный вскипел. Туземцы начали разбрасывать, кстати, воздух параллельно священный порошок неизвестного происхождения, чтобы нейтрализовать заклинание.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Кури бамбук или чудные дела твои, господи. Сегодня Всемирный день бамбуков повсеместно празднуют, особенно там, где бамбук пользуют, и причем успешно. Значит, напоминаем, гигантская многолетняя злаковая трава. Злаковая здесь ключевое, так что он ближе к пшенице, вот, не, и к газону, как следствие твоему, а не к дубу или сосне любой. Значит, некоторые виды способны... Внимание, я все-таки проверил, потому что мы знаем, что он вырастает очень-очень быстро и так далее. Слушайте, некоторые виды реально способны вырасти до 91 сантиметра в сутки. Вот, реально, каждый час на 4 сантиметра вырастает. То есть, вот, скорость вообще просто запредельная. Волокна же обладают невероятной прочностью и на растяжение и сжатие. Прочность на разрыв превосходит показатели многих видов конструкции из стали. Стойкость к сжатию выше, чем у бетона. Факт, ребята. Я, значит, видели хоть раз, значит, Азия, современная Азия, они строят высокие здания, строительные леса из бамбука полностью сделаны. Вот, и это, во-первых, дешево, б, надежно, точно так же, как и если бы это из алюминия строилось. Большинство видов бамбука цветут очень редко. А теперь, внимание, то, чего я вообще в помине не знал. Значит, большинство бамбука цветет редко. Настолько редко, что это, в принципе, один раз в несколько десятилетий. Однако, когда это происходит, зацветает вся роща определенного вида одновременно по всему миру. То есть, вот, значит, один вид, он знает точно, у них там стоит у каждого таймер внутренний прошит. Короче, когда начинает цвести бамбук определенного вида, он зацветает, неважно, где он сейчас растет, в какой части планеты. Прикиньте. Ну и после того, как цветение произошло, вот, плодоношение произошло, вся бамбуковая плантация полностью истощается и погибает. Прикиньте, отработали и все. Вот, ну, вот такая вот схема работает с бамбуком. Естественный биоцидный компонент, благодаря которому, ну, он бамбук имеет, значит, благодаря которому растение вообще не гниет в дикой природе. Устойчиво к грибку и не требует использования никаких пестицидов при выращивании. Прикинь его. А также это делает бамбуковое текстильное волокно гипоаллергенным и устойчивым к бактериям. В общем, короче, во всех отношениях прям, ну, изумительный материал для того, чтобы делать нашу жизнь, ну, удобной. По крайней мере, вся Азия на бамбуке и неспроста. Ну и, конечно, удочка. Конечно, удочка. Ну и, кстати, забавный факт. Бомбардировка Хиросимы, 45-й год. Значит, радиоактивное излучение, тепловая волна уничтожает всю растительность, а бамбуковая роща вблизи эпицентра, кстати, между прочим, осталась одним из единственных зеленых массивов, выживших и пустивших новые побеги на следующий год. Все, следующая весна уже пошло в рост. Вот такая вот ситуация. И сегодня Всемирный день бамбука, так что есть резон, как бы немножко было хорошего чего-нибудь узнать про него.

0: отдыха плюс.
1: Так, обновленный прогноз погоды на день сегодняшний. Ожидаем по-прежнему пасмурную погоду. Это, значит, днем в Курзаме, а вечером уже и в нашей центральной части страны кратковременные дожди. Порывистый юго-западный, лепое место. Сегодня прогреваемся до 16, Депилс Резекне до 18. Столица прогнозируема облачную погоду на протяжении дня. К вечеру дожди, днем 17-18.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ Плюс.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком.
5: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Радио СВХ Плюс представляет.
8: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
7: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
8: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
9: СВХ плюс.

0: самооценочку поднимать.
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Вот прямо сейчас миллионы людей вот, на пороге открытия какого-то своего дела. Ну, то какой-то работают над проектом, который вот-вот запустится, и вот уже дедлайны все сгорели, вот уже сегодня там открытие, образно выражая, сегодня презентация, и часть из которых в нашем городе, в нашей стране, естественно, а мы просто об этом не знаем. Но, тем не менее, и всем кажется, что именно они не успевают, именно они открываются, а еще ничего не доделано, что еще работать. И через это проходили очень многие люди. Когда, ну, я на своем примере, например, в бытность, когда еще открывались ночные клубы, их было безумное количество, и во многих поработал я, и вот открытие, это было всегда волнительно, и всегда докрашивали вот в последний момент. Какой бы крутейший проект с многомиллионными вложениями, хотя бы с одним. Вот. И все равно докрашивается вот все по последней. Эти самые, уже народ пошел, а там где-то еще кто-то докрашивает. Представьте себе, такой могул, как Нью-Йорк Таймс. Значит, в этот день вышел первый номер, 175 лет назад, выходит Нью-Йорк Таймс. И казалось бы, да? Ну, что... Значит, представьте себе, сейчас доподлинно известно, что в ночь перед выпуском в типографии на Трап-стрит кипела хаотичная работа. В помещении даже не успели, значит, вставить все окна, наладить освещение. Не успели, нет. Печатный станок стоял в сыром подвале, освещенным только свечами. Вот, тем не менее, к утру первый тираж был отпечатан, ребятушки. Первый номер вышел под названием New York Daily Times. Потом просто оставили, ну, Daily убрали, потому что он перестал, ну, как бы ежедневный, конечно. Но, тем не менее, Daily не надо было. Вопреки рыночной цене, большинство газет стоило 6 центов, а New York Daily Times продавался за 1 цент, чтобы сделать его доступным для широких масс и тем самым устроить небольшой демпинг. В отличие от газет того времени, у первого номера не было броских никаких заголовков на всю страницу или там иллюстраций. Первая полоса состояла из аккуратных колонок мелкого текста. И там были новости из Европы, потому что про Европу никто ничего не знал. События в Нью-Йорке и сводки рынка. И это был, как бы, канон, заложенный в «Нью-Йорк Таймс». Тогда все нью-йоркские газеты были известны скандалами, интригами, расследованиями, сплетнями, политической ангажированностью, что означало, в принципе, кто платит за газету, тот в этой газете себя и расхваливает, товарищи. Вот, а основатель «Нью-Йорк Таймс» объявил, что газета будет избегать эмоциональной ругани, писать только факты и придерживаться тона, внимания, спокойного и объективного собеседничка. За свою историю, на секунду, завоевала «Нью-Йорк Таймс» более 130 пулитцеровских премий. Это вообще безусловный рекорд среди всех существующих печатных и цифровых средств массовой информации на планете. 130 пулитцеровских премий у одного издания, ребятушки. Вот, ну а долгое время редакция считала, что кроссворды, например, ну, это пустая трата бумаги, пустая трата места. Вот. Однако во время Второй мировой войны главный редактор сдался. По причине того, что людям нужно было немножко отвлечься от мрачных фронтовых новостей. И, соответственно, говорит, разрешила кроссворд. Так вот, на данный момент по рейтингу воскресный кроссворд «Нью-Йорк Таймс» самый знаменитый кроссворд в мире. Поздравляем с выходом!
3: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
0: 175 лет сносу нефть.
1: СВХ плюс.

0: sponsors un maksātājs – Partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

Женя Трофимов, комната культуры, друзья, и привет. Легкий такой вальсок, очень-очень романтичный. Хорош, хорош, хорош, хорош. Иногда просто хочется немножечко остановиться и вот, знаете, из-за этого ритма выйти и почувствовать что-нибудь такое, настоящее живое. Вот, в принципе, именно поэтому я думаю, что вот финальная лебединая песня сегодняшнего эфира, она выбрана мною не случайно. Это Зурбаган, причем пресняковский оригинал. Тот самый оригинал, который мне в детстве совершенно не нравился. Вот, это мои оливки из мира музыки. Многие прямо вот с самого раннего детства своего, посмотрев фильм, вот, и им очень понравилось. «Выше радуги» же назывался, правильно? Вот, а мне не зашел совершенно, и что-то Пресняков мне не понравился, как он поет эту песню. А потом, когда уже стал уже взрослый, там буквально лет, наверное, 15 назад, вот прям зашло. Прощаться до понедельничка будем, ребятки. Наслаждайтесь этой пятницей, потом субботой, потом мы

0: Преимущественно облачная погода. Днем в Курзом, а вечером в центральной части страны. Обещают кратковременные дожди. Днем будет дуть порывистый юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит сегодня 15-19 градусов. Лепа и Вентспилс сегодня максимум 16 градусов. Даугавпилс и Резекне до 18. В Риге прогнозируют переменную облачность. К вечеру дожди. А днем в столице 17-18 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. В 154 ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 8 человек. В ходе рейдов по надзору за дорожным движением в Земгале вчера были зафиксированы 4 пассажира автобусов, не пристегнутые ремнями безопасности. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщает компания «Латвия Свалцели». Наибольшее ограничение движения в связи с этим наблюдается на Даугавпилском шоссе от Госпари до Ницгала и от Калнишкиса до Юбасты, на Елговском от поворота на Лилвирцеву до литовской границы, на Визамском шоссе от Сигулды до Аукшлиготной и на Лепойском от Блидене до кладбища Пурва-Крокс. На ремонтируемых участках введены ограничения скорости, движение регулируется реверсивно. Активными светофорами. Информацию об ограничениях ищите на сайте lvcl.lv. В 154 ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 8 человек, в том числе трое пешеходов, один велосипедист и один водитель электросамоката. Сотрудники госполиции составили 518 протоколов в различных нарушениях правил дорожного движения, почти половина из них, 214, за превышение скорости. За управление машиной или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 7 водителей, в отношении 3 из них возбуждены уголовные дела. Вчера в ходе рейдов по надзору за дорожным движением в Земгале были зафиксированы 4 пассажира автобусов, не пристегнутые ремнями безопасности, сообщает госполиция. Вчера в Латвии и по всей Европе проходила акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП», в ходе которой в Земгале было проведено 10 рейдов по надзору за дорожным движением. Проверено около 200 транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы. Выявлены десятки нарушений, в том числе неиспользование ремней безопасности. Ранее сообщалось, что в этом году в Латвии в ДТП уже погибли 66 человек. Завтра, 19 сентября в 10 утра в Рижском католическом соборе Святого Якова состоится рукоположение в священнике 3 диаконов из Нигерии. До прибытия в Латвию в январе 2024 года все 3 кандидата прошли 3 курса обучения в богословской семинарии в архиепарии Уничи в Нигерии. А в этом году все 3 кандидата успешно завершили обучение в семинарии в Риге. Все 3 будущих священника свободно владеют латышским языком. Компания «Максима Латвия» объявила о начале приема заявок на ежегодный чемпионат Латвии по выращиванию самых больших тыкв. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 октября. Этой осенью чемпионат пройдет уже в 21 раз, а в его финале во второй половине октября будут взвешены, измерены 10 самых больших тыкв, определен победитель 2026 года. Предыдущий рекорд чемпионата Латвии по выращиванию самых больших тыкв остается непобитым с 2018 года, когда тыква, выращенная Луизой Неймане в Кулдыхском крае, достигла веса в 574 килограмма. В среду, 23 сентября, в 3:05 утра наступит осеннее равнодействие. В северном полушарии начнется астрономическая осень, в южном – весна. Продолжительность дня и ночи повсюду в мире будет примерно одинакова. При этом 23 сентября день в Латвии все еще будет на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября, впервые этой осенью, день станет короче ночи. Длительность светового дня будет продолжать сокращаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. В свою очередь, метеорологическая осень в Латвии началась 10 сентября, в первый из 5 дней подряд, когда средняя температура воздуха стала плюс 15. По последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии остается выше нормы до первой половины октября. Ожидается, что на следующей неделе количество осадков будет выше обычного, а вот в последующей неделе будет более сухо. Что касается предстоящей зимы, то согласно информации европейской программы «Коперникус», из заявления «Эль-Ниньо» этой осенью и зимой в Европе ожидается теплая и влажная погода, а также повышенный риск наводнений и штормов. В Латвии зимой, вероятно, выпадет необычно много осадков в виде дождя и снега, а самыми холодными месяцами, скорее всего, станут февраль и март. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, доброго дня. Кому-то еще доброго утра. 11 часов и 9 минут. Ну что, пятница. Сегодня пятница, день, тот день, который многие ждут с особым нетерпением и трепетом. Ну и это, кстати, не только ощущение. Ученые действительно замечали, что настроение людей меняется в течение рабочей недели. Исследования показывают, уже к четвергу мы начинаем чувствовать себя лучше, а в пятницу уровень так называемого предвкушения счастья достигает своего максимума. Ну, почему? Ответ очень простой, потому что впереди у нас выходные, надеюсь, вы отдыхаете. Больше свободного времени, возможность встретиться с близкими, выспаться и просто делать то, что хочется. Ну, а я очень рада, что я и на работе делаю то, что мне хочется. Я сижу и общаюсь с удивительными, приятными людьми, с вами, дорогие радиослушатели, поэтому с большим удовольствием приступаю к своему эфиру. Ближайшие 4 часа мы вместе и желаю нам всем замечательнейшей пятницы.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks! Mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvinu leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брейдинам. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейший хэсбургер майонез. С паприкой и чили.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
9: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
10: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
11: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
12: Гигабит, интернет.
13: Гигабит, интернет.
12: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком ЛВ.
14: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
15: СВХ+.

покой мой в стиле, но есть такая поговорка: покой нам только снится. У кого-то такие ураганы, тайфуны и так далее в отношениях, но сейчас не об этом. Сейчас давайте о погоде в Латвии. Сегодня 18 сентября, уже сегодня пятница, и ожидается преимущественно пасмурная погода. Днем в Курзаме, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, будет дуть порывистый юго-западный ветер, никакого штиля. Максимальная температура воздуха составит плюс 15-19. В Лепе и Венспилсе сегодня максимум 16 градусов. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 18. В Риге сегодня прогнозируют облачную погоду. И вот к вечеру дожди будут вечером, поэтому возьмите зонтики, будьте к этому готовы. А днем воздух прогреется в столице до плюс 17, плюс 18 градусов. Уже присылают приветы наши радиослушатели. Здравствуйте всем. 25-45-25-25. Напомню, номер для обратной связи. И вот немцы наши СВХ плюсные, или плюшные, даже так вас назову, самые активные пока что. Вот Андрей прислал здесь фотографию девчонок. Я вначале не поняла, ну классные, симпатичные девчонки. Но они в таких то ли валенках, то ли меховых этих сапогах. Ну, очень так странно выглядят. Знаете, как из «Звездных войн» вот этот Чубака, если по колено только вот надеть его, типа того. Ну, и весело. Теперь я поняла, почему улыбается, веселится Андрюша. Потому что в Германии, ну, где он находится, в Баварии плюс 25 градусов. То есть там достаточно тепло. И, кстати, раз мы заговорили о Германии, то вот Татьяне тоже хочется передать большой привет в Нюрнберг. Всем приветик, пишет Таня. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Всем замечательной пятницы. И также большой привет хочу передать Люсе и Станиславу. Здравствуйте.

39 земель. Вот да, там где-то находятся наши драгоценные радиослушатели. Еще у нас код страны плюс 49, имею в виду Германию. Всем привет из Нюрнберга. Эдуард передает. Эдуард, так вы по соседству с Танюшей проживаете? Таня, кстати, дописала тут еще, что с нетерпением ждет прилет в Ригу. Через 5 недель должна сюда к нам. Приходите в гости, приходите. Мы вам студию покажем, сфотографируемся. Ждем вас, Танечка. Ну и Андрей тоже вот пишет из Баварии. О, пересылай, Полина, мой телефон для Танюхи. А, ну да, там же теперь у нас и Антон, и Андрей. И вот у нас целая такая вот группа радиослушателей СВХ Плюс в Германии. Очень приятно. Андрей пишет. О, Эдуарду тоже привет. Супер, замечательно. Эдуард, вам привет. Тут Андрей из Баварии. Так, ну и здесь вот Сергей тоже пишет нам. Сергей, это человек, который смотрит в календарь всегда очень пристально, отмечает разные праздники. И сегодня, кстати, очень такой приятный день, знаете, 18 сентября, день ностальгичной пятницы. Вернее сказать, мир отмечает день первой любви. Вот вы помните свою первую любовь? Сейчас, ну, ведь вы не со своей супругой, да, вот если мужчины слушают, а то обычно даже к первой любви некоторые женщины ревнуют. Вот если бы сейчас сидела пара, и там я задала вопрос мужчине, ты помнишь, вы помните свою первую любовь? У женщины сразу так-так. И кто же это была? Вот, кого ты там дергал, кроме меня еще когда-то за косички? Как посмел? Какая разница, что тебе там было 7 лет? Но, тем не менее, как отметить вообще день первой любви? Вот Сергей предлагает погрузиться в воспоминания, достать старый школьный альбом, найти в плейлисте ту самую песню или пересмотреть любимый подростковый фильм. Нажми на кнопку, получишь результат. А также поблагодарить за прошлое. Первая любовь у всех была разной. А может, она еще вот к некоторым не пришла, Сереж? Вот, может, то была не любовь, а какое-то просто детское увлечение. Любовь, может, кто-то еще не встретил даже свою любовь, даже в зрелом возрасте. Но, тем не менее, можно сказать мысленное спасибо человеку из прошлого. Отличный способ отпустить старые обиды. Здесь я с вами соглашусь. Ну и вот планы на сегодня предлагаю. Сергей, по-моему, очень даже хорошие, особенно для пятницы, послушать музыку своей юности, посмотреть или пересмотреть, вернее, любимый фильм или серию, написать теплые слова человеку из прошлого, даже можно в мыслях, и сделать себе маленький романтический подарок просто так. Вот этот пункт особенно нравится, можно устроить себе шопинг, правда, девчонки? Просто так, почему бы и нет. 11 часов и 29 минут, всем замечательной пятницы.

0: Полет.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: 11:35. Всем привет. Вот и Ирландия к нам тоже присоединилась. Всем привет из пасмурного Дублина, пишет нам Андрея. И вот тоже тут код страны, понимаю, это Великобритания, да, плюс 44 нам пишет Wolfdog. Да, у вас такой вот здесь ник. Здравствуйте. А всех приглашаете в студию в гости? Ну, по идее, да, но надо только предварительно договориться. Можно устроить, почему нет, тут и экскурсию. Я лично за. Я еще, конечно, с продюсером пообщаюсь на эту тему, но я думаю, что никто не будет против, если вы к нам придете в гости. Нам было бы очень приятно. Так, ну вот нам писал Андрей, что в Германии, в Баварии плюс 25, я так поняла, в Дублине пасмурно и уверена, что не так и жарко. А вот вообще Европа пока не спешит переходить к осенней погоде. Например, на Пиренейском полуострове в ближайшие дни сохранится сильная жара. Так, в отдельных районах Испании и Португалии температура поднимется даже до плюс 37. Показатели могут заметно превысить климатическую норму. Как я уже сказала, самые высокие значения уже зафиксированы в Испании и Португалии. Например, за последние сутки там температура достигла плюс 38,1 градуса. Это на Бадахосе, или Бадахосе, как или Бадахос. В общем, там не весело сейчас, там очень жарко у них там на Бадахосе. Вот, а на Эворе плюс 37,9. И в ближайшие дни эти регионы останутся среди самых жарких в Европе. На юге Португалии, а также в южной и юго-западной Испании воздух будет прогреваться до плюс 37. К слову, жаркая погода местами затронет и юг Франции, хотя там экстремальных значений ожидается поменьше, но все же. Особенно заметная ситуация выглядит на фоне температурных аномалий. В отдельных районах показатели могут оказаться на 5, а то и 13 градусов выше климатической нормы для второй половины сентября. Ну, при этом далеко не вся Европа продолжит жить вот по такому жаркому сценарию. Например, в Польше до конца недели ожидается максимум 17 градусов. Ну и по нашему прогнозу тоже сегодня по стране плюс 15, максимум 19. Так, в Риге, напомню, плюс 17, плюс 18. У нас погода уже все же больше напоминает начало осени.
1: СВХ плюс.

Прекрасного настроения в эту немного пасмурную, но все равно, я надеюсь, хорошую, неплохую пятницу. Fashion Girl, Fashion is my profession. Ну, не my profession, но profession хочу поговорить сейчас. Модный дом Армани вступает, вы знаете, в новую эпоху. Впервые за всю историю существования компании важную творческую должность доверили человеку, который не является членом семьи Армани. 16 сентября Armani Group объявила, что новым креативным директором Emporio Armani и линии аксессуаров Джорджо Армани стал 43-летний итальянский дизайнер Дарио Витали. Причем к работе он приступил сразу. Это вообще довольно символичное назначение. Джорджо Армани десятилетиями лично контролировал практически все творческие процессы в своей империи. Даже после его смерти в сентябре прошлого года система продолжала работать силами близких соратников и родственников, и никогда вот высокую должность компании не занимал чужой, так скажем, да, не из семьи. Но теперь вот в компанию пришел человек со стороны. Дарио Витали родом из Поднеаполя, он учился в Милане, настоящую известность получил благодаря работе в Miu Miu, где провел около 14 лет и дорос до директора по дизайну готовой одежды. В прошлом году он возглавил творческое направление Версаче после ухода Донателло Версаче. Правда, задержался там недолго. Успел представить всего одну коллекцию. Теперь перед ним новая задача, причем не менее сложная, сохранить узнаваемый стиль Армани и одновременно доказать, что этот бренд способен развиваться без своего основателя. Первая коллекция Emporio Armani под руководством Дарио Витали появится в начале 2027 года. И тогда станет понятно, насколько новая эпоха будет похожа на старую и надо ли это. Вот. Кто следит за модой, в общем, вам такая вот новость про чужаков. Ну, надеюсь, ему там понравится. Так, 11:48. Продолжаю передавать приветы за рубеж. Вы знаете, мне так приятно. Я прям представляю, как вы едете в автомобиле, я там разговариваю. В последнее время нет возможности путешествовать. Ну, хоть так вот странно. Хотя бы где-то нахожусь. Вот, например, сейчас голос звучит в Лилихаме. Там, как пишет Ярик, местами было плюс 3 градуса всего. Представляете, и тут прогноз такой: дожди, максимум плюс 14 градусов. Да, Лилихаммер, я помню, когда маленькая девочка смотрела, наблюдала за Олимпийскими играми в 1900-м, там было, не помню, в начале 90-х, может, там 93-й, 94-й год, да. И вот все там сопереживали и смотрели. Какой-то у меня такой вот флешбэк назад с тем городом связан. Ну и также еще один привет передаем в Берри Сент-Эдмундс. Вау! Я никогда не слышала про такой город, но там плюс 14. И большой привет передаем нашему радиослушателю с ником WolfDog. Может быть, вы еще и напишите, пожалуйста, как вас величать, для того, чтобы к вам не по нику, а по имени и, может быть, даже отчеству обращаться. В общем, всем, кто за рубежом, пламенный привет.

0: месяца в аптеках «Апотека». Скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
5: Где найти занятия для ребенка и для себя?
6: Где научиться играть на гитаре?
7: Где найти занятия для бабушки?
8: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, днем в Курзаме, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 15-19 градусов. В Лепе и Вентспилсе сегодня максимум 16 градусов, в Даугавпилсе Резекне до 18. В Риге сегодня прогнозируют переменную облачность, к вечеру дожди, а днем воздух в столице прогреется до 17-18 тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге полдень. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня и завтра в Риге в рамках активной фазы военных учений «НАМИС-2026» пройдут учения по эвакуации населения. На 53 участках латвийских дорог продолжаются ремонтные работы, сообщает компания «Латвия Свалсцеля». На железнодорожной станции «Заметана» через полчаса начнется заключительное мероприятие проекта «Латвия Сделсеш» по модернизации и развитию сети электрифицированных железных дорог. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня и завтра, 18 и 19 сентября, в Риге в рамках активной фазы военных учений «НАМИС-2026» пройдут учения по эвакуации населения. Основные события в связи с этим развернутся в Парке Победы и в средней школе на Мелнсела. Возможно, в ходе этих учений будет задействован и вертолет. Завершение учения запланировано на утро 19 сентября. Сегодня также пройдут учения на территории станции биологической очистки Даугава в Даугавгриве. Там планируется отработать защиту объекта критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и привлечением военнослужащих и ополченцев. Больница Страдани также призывает пациентов, посетителей, сотрудников стационара и жителей Агенсканса не беспокоиться из-за учений «НАМИС-2026», которые сегодня и завтра будут проходить на территории этого лечебного учреждения. На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщает компания «Латвия Свалсцели». Наибольшие ограничения движения в связи с этим наблюдаются на Даугавпилском шоссе от Госпари до Низгале и от Калнишкиса до Юбасте, на Елговском от поворота на Лелверцево до литовской границы, на Видземском от Сигулды до Аукшлиготны и на Лепойском от Блидена до кладбища Пурвакрокс. На этих участках введены ограничения скорости, движение регулируется реверсивными светофорами. Информацию обо всех ограничениях ищите на сайте lvceli.lv. В четверг в ходе рейдов по надзору за дорожным движением в Земгале были зафиксированы 4 пассажира автобуса, не пристегнутые ремнями безопасности. Об этом сообщает госполиция. Вчера в Латвии и по всей Европе проходила акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», в ходе которой в Земгале было проведено 10 рейдов по надзору за дорожным движением. Проверены около 200 транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы. Выявлены десятки нарушений. В целом вчера на дорогах страны произошло 154 ДТП. Пострадали 8 человек, в том числе 3 пешеходов, 1 велосипедист и 1 водитель электросамоката. Сотрудники госполиции составили 518 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. Почти половина из них, 214, за превышение скорости. За управление машиной или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 7 водителей. В отношении 3 из них возбуждены уголовные дела. Через полчаса на железнодорожной станции «Заметане» начнется заключительное мероприятие проекта «Латвия Сделсеш» по модернизации и развитию сети электрифицированных железных дорог. В рамках этого проекта, не ограничивая пассажирские перевозки, было модернизировано 103 километра электрифицированной железнодорожной инфраструктуры. Работы проводились на станции «Заметане», на железнодорожных участках «Рига-Заметане», «Заметане-Яневарти» и «Имантес-Лока», на Рижском железнодорожном мосту через Даугаву, а также включали строительство контактной сети на участке Засулаукс-Булдерая. Тендер по данному проекту был объявлен «Латвия Сделсеш» в декабре 2023 года. Победило в нем объединение «Нордес Буве» и «БССИ». Общая стоимость работ по модернизации электрифицированной железнодорожной сети составила 63 миллиона евро. Компания «Максима Латвия» объявила о начале приема заявок на ежегодный чемпионат Латвии по выращиванию самых больших тыков. Заявки принимаются до 8 октября. Этой осенью чемпионат пройдет в 21 раз. В финале чемпионата во второй половине октября будут взвешены и измерены 10 самых больших тыков и определен победитель 26 года. Предыдущий рекорд чемпионата Латвии по выращиванию самых больших тыков остается непобитым с 2018 года, когда тыква, выращенная Луизой Неймане в Колдыкском крае, достигла веса в 574 килограмма. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Привет, 12 часов и 8 минут. Сегодня пятница, 18 сентября на календаре. И мне очень приятно, что вы с нами. 2545 2525 это номер для обратной связи. Вы сегодня активно пишете, это прекрасно. Вот Даник написал: добрый день, передайте, пожалуйста, привет Альфии. Знаю, что сейчас сидит на работе и слушает вашу волну каждый день, будучи в машине, на работе и дома, и на кухне. Но сейчас на расстоянии, я не могу и передать теплых пожеланий, пишет Даник. Так что, Альфия, мы вам передаем пламенный привет. Супер, замечательно. Также еще раз привет в Берри Сент-Эдмундс. Выяснила, что слушателя зовут Валерий. Валерий пишет, что сегодня вам пишу, потому что свободен. Дома я сегодня, выходной. Куриные крылышки мариную, пока все на работе. А так, я работаю с понедельника по пятницу, дома поздно, примерно в 5:30 каждый день. С уважением, Валерий. Валерий, ну, у вас там ответственное занятие – крылышки мариновать. Я только могу порадоваться за тех, кто их потом попробует. Ну и также от Инца привет. Здравствуйте, доброго дня нашему любимому СВХ+. Сегодня у нас большой праздник, годовщина свадьбы мамы и папы. Большой привет от брата Виктора и Инта. Любим вас, дорогие наши. Вы наши самые любимые. Ну и вы наши, конечно, тоже самые любимые. Насчет любви, напомню, что сегодня, 18 сентября, мир отмечает День первой любви. И вот слушатель Сергей предложил нам сегодня погрузиться в воспоминания, а достать старый школьный альбом, найти в плейлисте ту самую, в плейлисте ту самую песню, которая, может быть, у вас ассоциируется с этой первой любовью. Ну, а есть люди, может быть, кто еще и не встретил свою первую любовь, такое же тоже случается, правда? И вот здесь главное пожелание тому, кто еще не встретил свою первую любовь, пишет Сергей: не торопить время и помнить, что всему свой час. А это прекрасное чувство обязательно найдет к тебе дорогу. Если вы еще не встретили свою первую любовь, не переживайте и ловите кайф от момента, пока вы свободны, пока вас никто не нервирует. А ваша половинка обязательно найдется, и, возможно, прямо сейчас она тоже едет в машине или готовит обед и слушает СВХ+. Желаем вам той самой взрывной, искренней, взаимной любви, которая перевернет ваш мир. А пока пусть романтичные треки заряжают вас правильным настроением. 12 часов и 11 минут. Спасибо вам большое за обратную связь. Этот номер 2545-2525 можно и нужно использовать. Если хотите передать там какую-то информацию дорожную, скажем, или просто поприветствовать друг друга, а также этот номер вам будет необходим, когда я устрою конкурс, а это тоже планируется в ближайшее время.
1: СВХ+.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 12:21. Ну что, покушаем или хотя бы помечтаем? Тем более, что кто-то тут уже маринует крылышки. И время такое околообеденное. 12:21. Если заглянуть в календарь, то география гастрономических праздников достаточно широкая. Мы сейчас с вами сделаем такой вояж от Франции, Испании до США, Швеции, Венгрии. Итак, начну. Вина. Без вины. Сегодня отмечают Международный день вина Гренаш. Это сорт винограда, который особенно популярен в Испании и на юге Франции. Из него делают насыщенные красные, розовые и даже белые вина. А еще сегодня можно официально поднять бокал за хороший урожай и приятную компанию. В США 18 сентября отмечают День чизбургера. Считается, что этому блюду уже более 90 лет. Ну, классика. Булочка, котлетка, сыр, овощи и соус. Вариантов сегодня, конечно, столько, что спорить о правильном чизбургере можно бесконечно, но сыр там должен быть. Швеция сегодня празднует День квашеной капусты «Суркаленсдаг». Квашеная капуста тоже давно стала частью традиционной шведской кухни. Хрустящая, кисловатая. И, как утверждают поклонники, квашеная капуста особенно хороша в холодное время года. Ну да, но там тогда еще нужно сосисочку вот эту положить рядом, такую вкусненькую. А в Венгрии проходит фестиваль красного перца. И называется он, я боюсь выговорить, но попробую, «Колоской паприка-фестивал». Как-то по-фински у меня получилось. Нет, это в Венгрии венгерская паприка. Ну, всем известно. Это не просто приправа, настоящий символ национальной кухни. Использовать можно как хотите. Гуляш, суп, множество традиционных блюд. Ну и для сладкоежек сегодня тоже есть повод порадоваться. В США отмечают День торта. Красный бархат, ярко-красные коржи, нежный крем, такой эффектный внешний вид. И еще вот последний, наконец, День козинаков из риса. Rice Krispy Treat Day, тоже в Америке. Это американское лакомство из воздушного риса, который скреплен таким растопленным маршмеллоу, зефирками и сливочным маслом. Очень там любят, такое очень детское лакомство. В общем, сегодня можно поднять бокал Гренаша, закусить чизбургером, немного квашеной капусты, венгерской паприки и обязательно кусочек красного бархата. Всем приятного аппетита!
0: СВХ плюс.

0: Главное, твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть. И этого достаточно.
1: СВХ плюс.

0: Ох, я тут просто зачиталась одной новостью, чего только люди не придумают. Вот рассматриваю фотографию человека, преступника, представляете, зовут его Анди Силенсио, ему 27 лет, его уже арестовали. А почему, собственно? В общем, его арестовали за очень серьезное дело, за торговлю наркотиками, но, тем не менее, здесь удивляет, как этот наркодилер вел свой криминальный бизнес. Представляете, он подошел к своей деятельности, как к деятельности, например, сетевого магазина или кофейни. Чтобы повысить лояльность клиентов, житель Миннесоты применил маркетинговый ход. Он завел программу скидок и начал изготавливать карты для постоянных покупателей. Ну, то есть, я думаю, что многие из вас, скажем, в каком-то кафе приобретают, ну, например, кофе, да, там выдают вам такую бумажку, и с каждой покупкой ставят вам печать. И там каждая в разных кофейнях по-разному, где-то 6-е, где-то 7-е, где-то 10-е кофе вам бесплатно. Вот, собственно, он также здесь вот распечатал такие бумажки, где ставил отметки. Но понятно, что продавал он не кофе. Похоже, что преступник, которому теперь предъявлены многочисленные обвинения, решил, что вот современный наркобизнес не может обойтись без грамотного маркетинга. Ну, полицейским теперь предстоит не только разбираться с самим этим Анди, но и по возможности разыскать всех участников его программы лояльности. Но вот только вряд ли они обрадуются такому, так скажем, бонусу, как встреча с полицией. В общем, предприимчивый молодой человек, но теперь адьос будет отбывать наказание уже в местах не столь отдаленных. Закон лучше не нарушать. 12:33. Всем еще раз отличного хочется пожелать настроения. И вот передать привет нашему постоянному радиослушателю, которого зовут Иво. Он в лесу нас слушает. Он регулярно присылает фотографии разных ягод, вот грибочков, паучков, бабочек. Вот сейчас прислал куст брусники, но помимо этого еще и медвежьи следы. Так, у границы Эстонии слушает радиостанцию СВХ+, причем ловят нас там хорошо, это очень приятно, но вы будьте, пожалуйста, внимательнее. Как-то вот следы, они огромные, просто огромные лапы медвежьи, вот. Мы за вас беспокоимся всегда, дорогой Иво. Ну и также передаем привет Инцу, да, Инцу передаем привет и его доченьке. Вот, также здесь привет уже адресован для Димы Харова. Обязательно все передам. Напомню, что программа поздравлений и выполнение ваших музыкальных заявок у нас с 15 до 16. А номер тот же, который вы знаете хорошо. 25-45-25-25.
1: СВХ+.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Шкода.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
5: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
9: Гигабит, интернет.
10: Гигабит, интернет.
9: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
11: Лидл предлагает Дюк Дюкёх. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Лидл. Стоит того.

0: радио. Здравствуйте из Германии. Это пишет нам Антон из Нижней Саксонии. Небольшой городок Леер. Здравствуйте. Также привет Ивану. Классного дня, великолепного настроения. И вам взаимно. Вновь привет Иво передаю, который сфотографировал и прислал медвежьи следы. Ива, с вами все хорошо, я так понимаю, потому что вы прислали уже тут и грипп, и еще один грипп, и муравейник. Спа-воздух, наверное, там какой в лесу, обалденный. Ну и также очень рада, что мне написала наша слушательница Маргарита. Здравствуйте, не слушала вас целую неделю, соскучилась, мы с ребенком болели. Всем здоровья. Ну и, конечно же, хорошего дня и настроения. А я продолжаю собирать урожай. Здесь такие огурчики, очень симпатичные, аппетитные. Какой-то дозрел, какой-то еще махонький совсем, все у него впереди. Но, Маргарита, мы тоже по вам скучали. И, конечно, рада, что вы выздоровели. Пожалуйста, не болейте. Большой привет вашему ребенку также. И еще у нас есть приветик от Юлии. Здравствуйте, хорошего дня и рабочего настроения. И здесь вы на рыбалке, я смотрю. Ничего себе, какие рыбы у вас большие. Я, признаться, особо не разбираюсь в рыбе. Кто это у вас такой тут? Так, карасики какие-то, окуньки. Напишите, пожалуйста. Но видно, что такие большие. Чувствуется, что будет вкусная уха.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

и 55 минут на календаре 18 сентября. И сегодня еще не было сводки от нумерологов. Они вот ждут, спрашивают, когда зачитаешь, когда 18 сентября. Сегодня дата с энергией 9. 1 плюс 8 равно 9. Это число завершения, освобождения от лишнего и перехода к следующему этапу. Но если сложить всю дату 18.09.2026, то получается у нас единичка. Интересное сочетание. День 9 плюс число даты 1. Сначала закрыть старое, тут же открыть дверь новому. Сегодня хорошо доводить до конца начатое, разбирать накопившиеся дела, принимать решения и не тянуть с тем, что давно просится в порядок. А единица добавляет инициатива. Если есть идея, которую вы давно откладывали, сегодня можно сделать первый шаг. И еще 18 число часто связывают с интернетом.

0: интуицией. Иногда полезно не только все просчитывать, но и на нюх прислушаться к внутреннему вашему ощущению, если у вас, конечно, интуиция работает. Вот у меня вообще интуиция не работает. И какая-то доверчивая всю жизнь, мне кажется. Всегда выбираю не то, что нужно. Ну и ладно. 12 часов и 56 минут уже. Совсем скоро в этой студии мы ожидаем Владимира Новодворского и свежий выпуск новостей, после которых я вас буду здесь ждать.
1: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурная погода. Днем в Курземе, а вечером в центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха от плюс 15 до плюс 19. Лепая Вентспилс максимум 16. Даугавпилс, Резекне до 18. В Риге сегодня прогнозируют облачную погоду. К вечеру дожди и воздух прогреется до 17-18 градусов.
0: Радио СВХ.

0: Смертность в Латвии более чем в два раза превышает рождаемость. Министр иностранных дел Латвии внесла Овечкина в черный список. В России стартовали выборы в Госдуму. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Более половины или почти 79 миллионов евро из первой части привлеченного финансирования авиакомпания Air Baltic направит на выкуп самолетов и двигателей, следует из решения суда Южного округа Нью-Йорка по делам о неплатежеспособности. Планируется, что после погашения долга эти активы станут доступны в качестве обеспечения для новых кредиторов. Планируется заложить 8 самолетов Airbus, 7 запасных двигателей и ангары авиакомпании. На прошлой неделе средняя цена на дизельное топливо в Латвии выросла на 2,3%, а средняя цена на бензин на 1,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Литр бензина 95-й марки на неделе с 7 по 14 сентября стоил в среднем 1 евро 97 центов. Средняя цена на дизельное топливо в Латвии на прошлой неделе составила 2 евро и 9 центов за литр. За 7 месяцев этого года в Латвии родились 6613 детей. Это на 4,5% или на 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. И за этот же период в Латвии умерли более 15 тысяч человек. Смертность превысила рождаемость более чем в два раза. Министр иностранных дел Латвии Байба Бражи решила включить в список нежелательных для Латвии персон российского хоккеиста Александра Овечкина, а также близкого к президенту России Владимира Путина олигарха Умара Кремлева. Овечкин в преддверии парламентских выборов в России в очередной раз выступил в политической рекламе в качестве сторонника Путина. Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он перевел сотни тысяч долларов на свадьбу младшего сына президента США Дональда Трампа-младшего. В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму в 8 утра по местному времени. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и на Чукотке. В некоторых регионах уже с конца августа проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, а также для военных на фронте. В Госдуму избирается 450 депутатов, половина по партийным спискам, еще половина по одномандатным округам. В бюллетене 10 партий, единственную антивоенную партию «Яблоко» с выборов еще в начале августа снял Верховный суд. В честь одной из величайших спортсменок Латвии и легенды мирового баскетбола Ульяны Семеновой «Латвия Спастс» выпустит посвященный ей почтовый блок. В сентябре на киноэкраны вышел посвященный спортсменке художественный фильм «Уля», а с 22 сентября ее история продолжится и в филателии. Выпуск пополнит серию «Легенды латвийского спорта». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час. Редактор

потанцевали, 13 часов 6 минут, немножечко размялись. Кстати, забегая немножечко, потому что непродолжительный у нас получается по времени отрезок. Забегая вперед, я хочу вам сказать, что не со следующей недели, а вот через неделю с 28 сентября, да, вот после полудня, где-то в 12:10, 12:15, мы с вами вновь будем заниматься офисной гимнастикой. И здесь мы можем и танцевать, и приседать, и в планку вставать, и там в мостик, и ласточку, что там еще. И даже, если понадобится, через козла перепрыгнуть. Но для этого необходим инвентарь здесь в студии. Но мы все специально оборудуем. В общем, те, кто, может быть, слышал, помнят, как у нас здесь весело все происходило в прямом эфире. Кто еще не слышал и не знает, расскажем. Это делается для того, чтобы вы, даже вот когда рабочее время и, прежде всего, у кого сидячая работа, тоже не забывали о своем теле, о здоровом духе, так скажем, и могли как-то так вот повлиять на свою физическую подготовку коллективно, потому что опять будет предложение от нас вам снимать ваши вот эти офисные тренировки, выкладывать в интернет, и вот кто-то может даже претендовать на хорошие подарки и призы, о которых мы чуть позже расскажем. А если забегать немножко вперед этого часа, то именно сегодня состоится розыгрыш уже вот финал, в рамках которого будут разыграны два пригласительных билета на концерт «Гио Пика» с симфоническим оркестром 21 ноября. Сегодня есть еще одно местечко в финале, конкурс будет обязательный, и потом вот уже среди пяти счастливчиков будут разыграны эти билеты, поэтому кто хочет присоединиться, слушайте внимательно наш эфир. Всем еще раз отличной пятницы. Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Дарья, у нас новость, связанная с ребенком, с мальчиком. Ему 9 лет. Мальчик проживает в Соединенных Штатах Америки. И вот он сильно расстраивался, что никто в интернете не смотрит его видеоролики. Он там снимал по играм Майнкрафт и Роблокс. На помощь ребенку пришел его папа, папа Дэйв. Он помог маленькому Майку, а так зовут этого мальчика, начать небольшую рекламную кампанию и вложил в нее $20. Ну, в принципе, папа правильно сделал, поддержал сына. Просмотры видеороликов чуть увеличились, но отец и подумать не мог, что сынишка войдет во вкус. Воспользовавшись тем, что папина корпоративная карта была сохранена в Google аккаунте, мальчик самостоятельно занялся, в общем, рекламой. Да, вкладывая в нее все больше и больше средств. Крах наступил в тот момент, когда Дэйва, ну, папу, вызвали на ковер к начальству и спросили, на какие цели он потратил с рабочей карты, теперь внимание, $118 000. Ну, пришлось мужчине объясняться с руководством, а предприимчивому Майку объясняться с родителями. Я не знаю, что он там получил от папы, потом какие бонусы. Но, узнав о том, что его выходка открылась, мальчик снял последний видеоролик, в котором лаконично заявил зрителям: «Мне конец». И, наверное, этот ролик был самый просматриваемый. $118 000 вложить в свои ролики. Ну ладно. 13:18, а с картами, вот этими вот привязками к разным Google аккаунтам, всяким там Apple и так далее, я вообще все поубирала везде, потому что иногда не понимаешь, эта подписка, она автоматически продлевается или нет, как-то хотелось бы контролировать уход денег с карты. Ну, у каждого свой метод. Сейчас немножко о другом. Совсем скоро, буквально через несколько минут, у нас начнется конкурс, в рамках которого вам надо будет расслышать один из музыкальных инструментов сегодня, невзирая на то, что пятница, задание будет посложнее.
1: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня.
1: СВХ Плюс, твоя броня. 13 часов и 25 минут 21 ноября. Да, именно в эту дату в Xiaomi Arena состоится особенное выступление Гео Пика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Вчера, кстати, листала Инстаграм, и мне попался ролик из Армении, где выступал Гео Пика на днях буквально. И там вот был трек «Буйна голова». Я поразилась, там было только лайков более 3 миллионов на этот ролик. Просмотров вообще там зашкаливают. То есть он завирусился по всему интернету, даже где по-русски не понимают. Тем не менее, вот его весь этот вайб, он такой уникальный. И вас ожидает очень любопытный концерт в таком формате. Ну, симфонический оркестр. Знакомые треки прозвучат совершенно иначе. Будут живые струны, будет и духовая секция. И, конечно, новый масштаб звучания, который добавит глубины и драматургии каждой композиции. Еще раз дату напомню, 21 ноября в Риге, площадка Xiaomi Arena. Итак, у нас уже есть 4 финалиста. Это Диана, Владимир, Саня и Лидия. Кто же сегодня у нас тоже попадет в этот список, будет 5-м. И среди вот уже всех, среди этой пятерочки будут разыграны 2 билета. Все это произойдет в рамках этого часа. Надеюсь, что я успею. А как проходит конкурс? На протяжении этой недели мы с вами лучше узнаем музыкальные инструменты. У нас уже были ударные, духовые, струнные, а сегодня такое сложное задание. А причем этот небольшой инструмент у разных народов называется по-разному, поэтому если вы, ну, не будет как бы одного только точно названия, если вдруг я получу название из другого, скажем, национального, ну, в общем, понятно, да, название несколько этого инструмента, если вы пришлете правильно, оно будет зачтено. Итак, для того, чтобы все стало понятно, потому что я как-то непонятно рассказываю, мне муж иногда говорит, что он вообще ничего не понимает, что я говорю. Я и спрашиваю, как ты вообще на радио работаешь? Ну, вот как-то работаю. Надеюсь, вы, дорогие слушатели, понимаете, что я говорю. Но сейчас я не буду говорить. Сейчас вы внимательно слушайте инструмент и напишите на номер 25-45-25-25. 25-45-25-25. Что это? Вот еще одна версия звучания.

0: Итак, что это сейчас звучит? Пишите свои варианты на номер 25-45-25-25.
1: ВХ плюс.

0: решение принимаю ваши версии на сегодня. Большое спасибо всем участникам. Почти все ответы верные. Скоро мы узнаем название вот этого музыкального инструмента. Были, правда, и неверные ответы. Кто-то написал, что это тромбон, кто-то губная гармошка, панфлейта. Это все неверно. Ну, а так-то, конечно же, это варган. Это варган, но, как я и сказала, у разных народов он называется по-разному, потому что здесь у нас был еще вариант комус, кубыс, все это я тоже засчитала, и даже дрымба, тоже так называется. Ну, варган используют в музыке, в медитативных практиках и в традиционных обрядах. Очень древний музыкальный инструмент, такой с небольшой рамкой, металлическим язычком. Его, в общем, прикладывают к зубам или губам, а рот становится, соответственно, резонатором, и благодаря этому варган создает вот этот необычный и очень действительно завораживающий звук. Да, очень-очень завораживающий. Много-много, очень много правильных, верных ответов, поэтому мне необходимо время сосчитать и выявить победителя сегодняшнего дня. Этот человек будет вписан в список финалистов, присоединиться к Диане, Владимиру, Сане и Лидии. И потом мне все нужно подготовить для розыгрыша, потому что именно сегодня будут разыграны два билета на концерт Геопика 21 ноября в Риге с симфоническим оркестром. Кто-то из наших радиослушателей пойдет абсолютно бесплатно.
1: СВХ плюс. Никакая

0: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
6: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 13:44. Итак, прямо сейчас наступят самые жаркие и важные моменты этой недели. Именно сейчас, буквально через несколько минут, будут разыграны два пригласительных билета на концерт Геопика с симфоническим оркестром, который состоится 21 ноября в Риге в Xiaomi Arena. И вот пока звучала у нас музыка и шла реклама, мне тут было жарко, потому что за эфиром я все тут считала, чтобы было правильно, и всего сегодня загадан был варган, но также я напомню, что приняла как за правильные ответы и те, кто написал хамус, кубыс, и даже был вариант дрымба, потому что все это правильно. Этот инструмент у разных народов называется по-разному. Всего было правильно 52 правильных ответа, сгенерировало случайное число 37, отсчитала, и получился Иван. Иван, сегодня вы у нас случились финалистом, вот вам аплодисменты. Ивану я, кстати, написала уже тоже в WhatsApp, что поздравляю его в финале, слушайте розыгрыш. Вначале написала это Лидии, потом стерла. А Лидии почему написала? Потому что я всех вот и Диану, и Владимира, и Саню, и Лидию, и Ивана. Номер телефона Ивана, тут потому что еще был Иван, заканчивается на 775. Я в избранное в папочку добавила. Вот, для того, чтобы иметь всех под рукой, всех пятерых, потому что сейчас, если кто смотрит прямую трансляцию, у меня в руках кубок, и здесь 5 шариков, вот здесь вот циферка 4, да, видите, циферка 4, 1, 5, 3, ну и, соответственно, двойка тоже здесь вот у нас присутствует, для того, чтобы сейчас разыграть эти билеты и связаться по возможности с победителем. Итак, номер 1 Диана, номер 2 Владимир, номер 3 Саня, номер 4 Лидия, номер 5 Иван. Я сейчас раскручиваю колесо нефортуны. Я просто свою руку здесь болтаю в этом кубке. Болтаю и вытягиваю номер 4. Номер 4, мои аплодисменты сейчас для кого? Под номером 4 у нас Лидия! Лидия, вы у нас, да, под номером 4. Мы вас поздравляем. Мы сейчас попробуем дозвониться до Лидии, чтобы поздравить ее в эфире. Алло. А, ну, может быть, и не соединиться еще, потому что звоним по WhatsApp. Бывает такое, что люди не могут на работе поднять телефон, но, тем не менее, в любом случае, Лидия получит билеты себе на WhatsApp. Но, может, все-таки поднимет трубочку Лидия. Лидия, которая здесь также у нас сохранена, как Лидия Креатив. Лидия абсолютно правильно ответила на вопрос, когда была туба. Да. Лидия, для Лидии несу цветы, а я несу два билета на Геопику. Лидия, возьми телефон, это я звоню. Call ended, написано здесь Лидия, аудиозвонок, нет ответа. Ну ладно, жалко, не услышала я, будем надеяться, может, Лидия нам какое-нибудь голосовое сообщение оправдательное запишет, почему она не подняла трубку. Впрочем, ну, такое случается, прямой эфир, здесь ничего подгадать специально нельзя. Я рада за Лидию, кстати, вот Иван тоже написал, поздравляю победителя, да. Также большой привет Диане, Владимиру и Сане. Ну, так вот случилось, моя рука для вас, у вы была несчастливой. А всех я еще раз хочу пригласить 21 ноября в Xiaomi Arena, где состоится особенное выступление Геопика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Мы там будем и будем вас тоже ждать.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем без существенных осадков, на побережье порывистый ветер сохранится, а температура воздуха от 15 до 18. В Венспилсе Лепое до 17, в Даугавпилсе Резекне 17-18. В Риге облачно с прояснениями, порывистый ветер и до плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Спецпосланник президента США обсуждает с Латвией возможности транзита белорусских удобрений. Министр иностранных дел Латвии внесла Овечкина в черный список. США выведут из Европы треть своего контингента. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул вчера побывал с визитом в Риге, где встретился с премьером, главой МИДа и погранслужбы Латвии. Об этом сообщило посольство США в Латвии, пишет «Зеркало ИО». Вашингтон надеется, что Европейский Союз разрешит Беларуси возобновить поставки калийных удобрений через Литву, что помогло бы снизить мировые цены. Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить поставки из Беларуси в США. Именно этого хочет президент Трамп. Сегодня я встретился с президентом Литвы, а завтра встречусь с президентом Латвии, чтобы добиться согласованной позиции всех сторон, заявил накануне вчерашней встречи Коул. Более половины или почти 79 миллионов евро из первой части привлеченного финансирования авиакомпания Air Baltic направит на выкуп самолетов и двигателей, следует из решения суда Южного округа Нью-Йорка по делам о неплатежеспособности. Планируется, что после погашения долга эти активы будут использованы в качестве обеспечения для новых кредиторов. Планируется заложить 8 самолетов Airbus, 7 запасных двигателей и ангары авиакомпании. На прошлой неделе средняя цена на дизельное топливо в Латвии выросла на 2,3%, а средняя цена на бензин на 1,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Литр бензина 95-й марки на неделе с 7 по 14 сентября стоил в среднем 1,97 евро. Средняя цена на дизельное топливо на прошлой неделе составила 2,09 евро за литр. За 7 месяцев этого года в Латвии родились 6613 детей. Это на 4,5% или на 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Из-за этот же период в Латвии умерли более 15 тысяч человек. Смертность превысила рождаемость более чем в 2 раза. Министр иностранных дел Латвии Байба Бражия решила включить в список нежелательных для Латвии персон российского хоккеиста Александра Овечкина, а также близкого к президенту России Владимиру Путину олигарха Умара Кремлева. Овечкин в преддверии парламентских выборов в России в очередной раз выступил в политической рекламе в качестве сторонника Путина. Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он перевел сотни тысяч долларов на свадьбу младшего сына президента США Дональда Трампа-младшего. По информации телекомпании NBC News, Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы почти треть американского контингента. Европейские страны могут покинуть 25 тысяч и более американских военнослужащих. По всей вероятности, сокращение контингента затронет Германию, Италию и Испанию, указали 3 действующих, 1 бывший американский чиновники и еще одно западное официальное лицо. В этих 3 странах базируется основная часть американских войск в Европе. При этом их лидеры вступили в конфликт с президентом США Дональдом Трампом из-за войны с Ираном, напоминает NBC News. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Всем еще раз привет и прекрасного настроения желает радиостанция СВХ Плюс. 14 часов и 8 минут. Еще часик я вместе с вами. Потом здесь появится Дима Харов и начнется уже его эфир. Вот Лидия отписалась, победительница в конкурсе, где были разыграны два пригласительных на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром. Лидия, мы не могли дозвониться, к сожалению, до Лидии. Но Лидия вот что написала нам. Спасибо огромное. Извините, что не взяла трубку. Я сейчас очень занята. Еще раз спасибо, удачи, балдес. Лидия, ну, мы вас еще раз поздравляем, играем аплодисменты. Кстати, этот конкурс слышал и продюсер, и наш продюсер, и продюсер Гео Пика. И сказали по секрету, что скоро выйдет совместный трек Гео Пика и Валерия Меладзе. И что, типа, у нас в эфире будет возможность сыграть. Только вот никому не говорите пока. А у нас прозвучит. Обязательно. А, да. А, ну, насчет, вот тут пишет нам Наталья, опять я не выиграла. Ну, не расстраивайтесь, пожалуйста, Наташенька. Тем более, что много разных других активностей и конкурсов происходит в нашем радиоэфире. Вот я уже проанонсировала Дима Харова, который здесь будет. И он ведь много чего делает в эфире. В том числе и крутит колесо фортуны. Большое такое вместе с Путо. И не только Пута дарит подарочные карты, но и Йосера. Это уже продукция специально для животных, для собак, кошек и даже для лошади тоже есть такой корм. Целиумы Боды, стильный чемодан, приятный бонус на следующее путешествие. Парки и приключения Тарзан. В общем, много всего интересного. Здесь и Битыте, и Рамкалны. В общем, включайте, вернее, даже не выключайте нашу радиостанцию. Дождитесь примерно 16:40 и присоединяйтесь к большому колесу удачи Путо. И еще раз вот про конкурсы быстренько хочу обратить ваше внимание. Шоу «Люди бодрые» в нашем радиоэфире, Владимир Вэлл и друзья. Так вот, там ведь много вообще конкурсов, много призов и подарков. Хочу напомнить, что до 25 сентября всю следующую неделю проходят конкурсы вместе с банным комплексом «Визла Спиртс». Там можно разыграть посещение бани для 4 человек, плюс банные веники и шапки в подарок. И еще, внимание, на следующей неделе в утреннем эфире у Вовы Вэлла «Люди бодрые» и друзей можно будет выиграть подарочную карту в Икею. Знаете, на какую сумму? На 250 евро. Я ничего не придумываю, так что следите за нашими эфирами, участвуйте в конкурсах. Желаю вам удачи.
3: До скорых встреч на мятых простынях. Это мат.

часов и 19 минут. Сегодня пятница, это приятно. Ну и 18 сентября этот день также может войти в историю. И войдет точно в историю города Саласпилс. Вот пока столица все еще ждет современный концертный зал, буквально рядом с Ригой такое пространство уже появилось. В Саласпилсе открывается новый концертный зал. И город вложил в его создание почти 20 миллионов евро собственных средств. Причем начиналось все с обычного ДК. ДК «Энергетик». Сегодня от прежнего здания практически ничего не осталось. Сохранили только сценическую часть и четыре стены. А вот внутри и снаружи создали фактически совершенно новый объект. В новом концертном зале сразу несколько пространств. Большой зал рассчитан на 500 зрителей, малый на 200. Его назвали в честь поэта Кнута Скуинекса, уроженца этого края. Здесь, кстати, продумали не только концерты, потому что большой зал можно трансформировать. Зрительские трибуны полностью складываются к стене, поэтому пространство, вот это новое, при необходимости превращается, например, в площадку для танцев или других мероприятий. А формат Black Box дает возможность менять конфигурацию зала под разные постановки. Особое внимание также было уделено акустике. Перед открытием специалисты проводили контрольные замеры и даже тестировали, как звук распространяется в разных точках помещения во время репетиции. А создатели говорят, что теперь Саласпилс получил не просто обновленный дом культуры, а современное многофункциональное культурное пространство. В общем, торжества пройдут два дня, уже сегодня, 18 и 19 сентября, по поводу открытия. И на сцене нового концертного зала в Саласпилсе выступят Мария Наумова, Линда Лина, группа «Музик», Видземский камерный оркестр. В общем, у Саласпилса теперь есть новый концертный зал. И не только это, я бы сказала, такое большое культурное пространство, где, я уверена, в будущем будет много интересных мероприятий проходить. И все это вполне станет новой точкой притяжения для жителей не только Саласпилса, но и для жителей Риги, для того, чтобы туда отправиться и насладиться. До Саласпилса ж не так долго ехать. Ну, а всем, кто слушает нас в Саласпилсе, вот Алла, кстати, пишет, что да, мы очень рады, что у нас теперь новый концертный зал. Алле и всем саласпилчанам и саласпилчанкам я передаю пламенный привет.

город Саласпилс, потому что там открываются новые замечательные концертные залы. Вот сегодня и завтра запланированы уже первые мероприятия на сцене. И Мария Наумова, Линда Лин, группа «Мюзик», Видземский камерный оркестр и многие-многие другие. И вот Алла передавала привет из Саласпилс. Также к ней присоединяется наша радиослушательница Маргарита. Спасибо за привет. Я тоже из Саласпилса. Обожаю этот город. Всем привет. И есть также привет от Константина, тоже из Саласпилса. И, кстати, от Константина из Сталина тоже есть вот у нас такие приветы. Очень приятно. Ну, давайте посмотрим, какую погоду нам на завтра обещают синоптики. Будем ли мы планировать отдых вне помещения или где-то надо будет прятаться от дождя. Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем в субботу существенных осадков, я тут вижу, не обещают, но на побережье порывистый ветер, так что если вы отправитесь прогуляться к морю, одевайтесь потеплее. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18, в Венспилсе и Лепое до плюс 17, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 18, в Риге с прояснениями, порывистый ветер и температура воздуха завтра, 19 сентября, до плюс 18.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Сейчас вам историю одну расскажу. Прям криминальный сериал. Двое мужчин. Они уже осуждены за одно из самых известных ограблений музея в Европе. Теперь уже добрались и до дома создателя знаменитой свинки Пеппы. Речь о британском аниматоре Марке Бейкере. В феврале этого года, пока он вместе с женой примерно на полтора часа уехал из дома, это в графстве Суррей, туда через окно проникли 41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи. Добыча, в общем, неплохая. Дизайнерские сумки, дорогие чемоданы, украшения, часы Rolex. Все это примерно на 65 тысяч фунтов, то есть, ну, где-то там 76 тысяч евро. Но преступники попались на довольно простой детали. Камеры наблюдения сняли их по дороге к железнодорожной станции Клейгейт. Один из мужчин нес чемодан Луи Вьютон, который вот как раз оказался среди украденных вещей. Причем через 3 дня мужчины пошли на новое дело, да, это их не остановило. На этот раз они проникли в дом в Кингстон-апон-Теймс. Хозяин был за границей, но получил сигнал системы безопасности и сообщил, конечно, полиции. Грабители успели все же вынести сейф с золотыми слитками. Деньги там были в этом сейфе, украшения, документы. Отвезли его в лес, этот сейф, вскрыли и бросили. Ну, а содержимое забрали, конечно. Но, вот скоро там развязка уже, далеко уйти не получилось. Мужчин задержали при попытке уехать на автобусе. А во время обысков полиция как раз нашла и часть вещей из дома создателя свинки Пеппы. И вот тут выяснилось самое интересное. Эти двое уже были участниками знаменитого ограбления музея Кунстхалл в Роттердаме. Это случилось в 2012 году. Тогда вот эти люди, за считанные минуты, похитили 7 картин Пикассо, Моне, Матисса и Гогена. Представляете? Ну, в общем, теперь эта история получила продолжение, так скажем. Их посадили и посадят в тюрьму. Одному грозит 5 лет тюрьмы, а другому 4 года. Вот так что история завершилась. Единственное, я не понимаю, вот эти Пикассо, Моне, Матисса и Гогена вернули ли или не вернули. Тем не менее, их послушать мы не можем, а вот свинку Пеппу я хочу освежить в памяти всех родителей, где у меня здесь она была. Я с большим удовольствием вспомню. У меня тоже дочка была маленькая, все время смотрела.
2: Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа.
1: Всем привет и мамам свинкам, и папам свинам хрю.
3: А ты пахнешь, Черри, черри, черри.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Патерин кредит.
5: Кредит МЛВ.
6: Кредит обвиношена.
5: Кредит МЛВ.
6: Аутокредит свой лизингс.
5: Кредит МЛВ.
4: Ипотекарий свой майокр кредит.
5: Кредит МЛВ.
7: Кредит с бизнесом.
5: Кредит МЛВ. Дажады цилваки, дажады яутаюм. Вена отбилда. Кредит МЛВ. Пилмару опьюмс. Нет, крикс брокерс. Бриденам. Айзнемши нас макса науду.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.

сейчас я вам не покажу, а расскажу на прощание немного о кино. Дело в том, что издание «Коллайдер» составило рейтинг самых увлекательных фильмов, снятых по книгам. Причем оценивали не точность экранизации, а именно то, насколько фильм захватывает, насколько его интересно смотреть. На первом месте, что любопытно, «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Фильм 1993 года снят по роману Майкла Крайтона. Ученые создают, ну, как вы помните, настоящий парк с динозаврами, но очень быстро выясняется, что держать доисторических хищников под контролем идея так себе. В главных ролях Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, конечно, классический фильм. Вторая строчка в этом рейтинге — «Принцесса-невеста» 1987 года. Здесь и любовь, и похищение, и спасение. Фильм основан на романе Уильяма Голдмана и давно стал культовым. Третье место занимает «Завтрак у Тиффани» Содри Хепберн, Нью-Йорк, стильная Холли Голатли, начинающий писатель Пол и история отношений, которая постепенно превращается в романтическую комедию, тоже классическое кино. На четвертом месте «Волшебник страны Оз» 1939 года. Девочка Дороти оказывается в волшебной стране, отправляется по дороге желтого кирпича вместе со Страшилой, железным дровосеком и трусливым львом. Далее «Код да Винчи» с Томом Хэнксом, известные загадки романа Дэна Брауна. Шестая позиция — «Дьявол носит Прада», Энн Хэтуэй, Мэрил Стрип, Стэнли Туч, Эмили Блант. Вот что еще здесь. «Матильда» есть. Имею в виду история необыкновенно умной девочки с особыми способностями. Не надо тут хохотать некоторым слушателям на тему «Матильды». И «Скрытые фигуры», основанная на реальных событиях, история трех афроамериканских математиков НАСА, сыгравших важную роль в космической программе США. И присылать мне тоже ничего тут не нужно. А ладно, на этой радостной ноте, кто не понимает, почему мы смеемся, есть в Фейсбуке такая женская территория, и там «Матильдой» мы кое-что называем. Ладно, на этом я, наверное, завершу свой эфир. Здесь окажется скоро Дим Харов. Я желаю ему отличного настроения. Вот от себя оставляю здесь море позитива. Желаю вам классных выходных и встречаемся с вами в понедельник. Пока. Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты. СВХ плюс. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Завтра днем без существенных осадков, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 15 до 18. Венспилсе Лепое до 17. В Даугавпилсе Резекне 17-18. В Риге с прояснениями порывистый ветер и до плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: спецпосланник президента США обсуждает с Латвией возможности транзита белорусских удобрений. Президент Латвии предупреждает о трудной зиме. На следующей неделе начинается астрономическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул вчера побывал с визитом в Риге, где встретился с премьером, главой МИД и погранслужбы Латвии. Об этом сообщило посольство США в Латвии. Вашингтон надеется, что Европейский Союз разрешит Беларуси возобновить поставки калийных удобрений через Литву, что помогло бы снизить мировые цены. Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить поставки из Беларуси в США. Именно этого хочет президент Трамп, заявил Коул. Латвия и Европа готовятся к сложной осени и зиме, написал в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Военные действия в Украине и на Ближнем Востоке продолжают провоцировать политическую и военную эскалацию, которой добавляется рост цен на энергоресурсы. Ринкевич подчеркивает, что после выборов в Государственную Думу в той или иной форме в России будет проведена мобилизация и продолжатся боевые действия против Украины. По его мнению, цель России – использовать эту зиму для достижения успехов в Украине, запугивание сторонников Украины и ослабление НАТО и Европейского Союза. На прошлой неделе средняя цена на дизельное топливо в Латвии выросла на 2,3%, а средняя цена на бензин на 1,9%. Литр бензина 95-й марки на неделе с 7 по 14 сентября стоил в среднем 1 евро 97 центов. Средняя цена на дизельное топливо на прошлой неделе составила 2 евро и 9 центов за литр. Более половины или почти 79 миллионов евро из первой части привлеченного финансирования авиакомпания Air Baltic направит на выкуп самолетов и двигателей, следует из решения суда Южного округа Нью-Йорка по делам о неплатежеспособности. Планируется, что после погашения долга эти активы будут использованы в качестве обеспечения для новых кредиторов. Планируется заложить 8 самолетов Airbus, 7 запасных двигателей и ангары авиакомпании. В честь одной из величайших спортсменок Латвии, легенды мирового баскетбола Ульяны Семеновой, Latvia Spasts выпустит посвященный ей почтовый блок. В сентябре на киноэкраны вышел посвященный спортсменке художественный фильм «Уля», а с 22 сентября ее история продолжится и в филателии. Выпуск пополнит серию «Легенды латвийского спорта». На следующей неделе, в среду, 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Равноденствие наступит в среду в 3 часа и 5 минут. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла. День и ночь во всем мире длятся примерно одинаково. Однако 23 сентября день в Латвии все еще будет на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: сейчас время. Хороших новостей.
1: Ну что ж, давайте начинать, но сначала поздороваемся. Здравствуйте, подруги и други мои. Радиостанция СВХ Плюс продолжает свое солнечное вещание в этот, ну вот к этому моменту уж точно, пасмурный осенний день. Сегодня как-то холодно, да? Наверное, по сравнению с тем, что было, вот сегодня такая прохлада уже осенняя ощущается. Правда ведь? Во всяком случае, здесь у нас в Риге, где располагается штаб-квартира радиостанции СВХ Плюс. Пятница сегодня, на календаре 18 сентября. Добро пожаловать в программу «Хорошие новости», где будет звучать только хорошие новости. Те, которые мне удалось найти, буду вам рассказывать всевозможные интересные новости со всего мира, позитивные. Ну и ваши поздравления, приветы, заявки музыкальные. Любая позитивная информация, которая будет вами прислана на номер 25452525. СМСки, ватсапки, телеграм или плюс собачка radiosvh.lv, адрес электронный. Так, давайте о дне сегодняшнем кое-что вам интересное расскажу. Сегодня у нас с вами Всемирный день мониторинга качества воды. Всемирный день медицинской этики сегодня. Международный день равной оплаты труда сегодня. Международный день электронной книги. Всемирный день бамбука сегодня. А так, день кленового листа и день рыжих котов. Всем рыжим котам отдельный привет, отдельное поздравление. И масса поцелуев. Рыжие коты, они прекрасны. Как, собственно говоря, и другие коты и кошки, но рыжие как-то особенно. Любой хозяин или хозяйка рыжего кота вам это подтвердит. Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Захар, Максим, Петр, Раиса и Федор, именинники и именинницы по православным традициям. Элита, Лесма и Альта по латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Поздравляю. Ну и если у вас сегодня 18 сентября, день рождения, мы вас также поздравляем. Всем, у кого сегодня праздник, наилучшие пожелания. Сергей, наш радиослушатель, вспомнил о творчестве Валерия Леонтьева, попросил сыграть что-то из его репертуара. Вот с выполнением, Сережа, вашей музыкальной заявки. И продолжим программу «Хорошие новости». Валерий Леонтьев, «Августин».

0: нас для вас хорошие новости.
1: Всех кошатников хорошую новость расскажу, и не только для кошатников. Представьте себе, в горных лесах Боливии обнаружили неизвестный ранее вид диких кошек. Представьте себе, кошка, которую местные жители называют тилькайо, принадлежит группе тигровых кошачьих. Ученые использовали генетические данные, чтобы подтвердить, что кошка является абсолютно новым видом. Она получила название леопардовой тилькайо. Длина тела 46 сантиметров, а весит она всего 1,4 кг. В общем, небольшая кошечка. Ее мех светло-коричневый. Сегодня день рыжих котов, между прочим. С розетками неправильной формы по всему телу. На леопарда, на маленького похож, судя по всему. Об образе жизни кошки известно мало. Вероятно, она питается мелкими грызунами и активно ночью. Представьте себе, что в 21 веке еще находят абсолютно новый вид кошек. Вот такая новость, как мне кажется, совершенно замечательная. В Боливии, далековато. Вот. Так, у нас есть поздравления. Так, юбилей сегодня у мамы с папой, пишет Инта. День свадьбы. Сыграйте им какую-нибудь добрую песню. Вот эту замечательную добрую песню от группы «Мачете». Давайте мы сыграем для ваших мамы и папы.
0: СВХ плюс.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Я еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться, честно.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя.

одного парня расскажу, который очень любит попадать в книгу рекордов Гиннесса. Зовут его Дэвид Раш, он из Америки. На этот раз он сложил 415 бумажных самолетиков за час и установил новый мировой рекорд, при этом тратил на один образец чуть больше 8 секунд. Рашу нужно было не просто складывать кое-как изделия с рекордной скоростью, но следовать строгому регламенту. Он подчинялся правилам 7-этапного процесса сборки. Насколько я понимаю, 7 этапов было, да, в этом процессе, пока он собирал один самолетик за 8 секунд. При этом Дэвиду помогала команда ассистентов. У меня была команда, говорит Дэвид, помощников, которые следили за наличием бумаги, передавали готовые самолетики назначенным свидетелям для проверки и подбрасывали их, чтобы убедиться, что они пролетели необходимое расстояние. То еще не каждый самолетик мог быть засчитан. Он после того, как его складываешь, он еще пролететь что-то должен был. Вот. Дэвид Раш, преданный фанат книги рекордов Гиннесса. Сейчас на его счету более 200 действующих, представьте себе, титулов. Ранее американец поймал 58 зефирок ртом за одну минуту с помощью самодельной катапульты. Он же совершил самый быстрый забег на 100 метров с завязанными глазами. За 14 секунд и 33 сотых пробежал 100 метров с завязанными глазами. Не каждый с открытыми глазами пробежит за такое время. 2919 раз подряд удачно ловил топоры при жонглировании. Судя по всему, 2920 топор не очень удачно он поймал. Если все это дело закончилось. Именно на этом числе. Видите, хобби у парня. Попадайте в книгу рекордов Гиннесса. Почему бы нет? Почему бы нет? Виктория, наша радиослушательница, попросила сыграть песенку «Место для шага вперед» от группы «Кино». С удовольствием, дорогая Викуля, вместе с вами эту песенку послушаю. Прямо сейчас. Прямо сейчас.

0: сейчас будет еще лучше, поскольку прямо сейчас мы с вами будем разыгрывать два билета в кино. Совершенно замечательный фильм. Я его смотрел, между прочим, очень могу порекомендовать. Фильм называется в латышском варианте «Де Дена» или «Пирм Светрас», «Де День перед бурей». В английском варианте он называется «Pressure», а в русском варианте называется «Давление». Историческая драма, триллер, великолепная актерская игра. Мне очень понравился этот фильм, могу вам порекомендовать. Вот. Более того, на два билета мы сейчас разыграем, и кому-то из вас эти билеты отправлю. Возможно, завтра, послезавтра вы отправитесь как раз-таки на выходных посмотреть эту историческую драму. Про метеорологов, между прочим, про Вторую мировую войну, про погоду, про человеческий фактор во всем этом. Отличный фильм, мне очень понравился. Итак, смотрите, два билета на этот фильм мы разыграем, и разыграем вот каким образом. Я предлагаю вам тремя словами описать текущий сегодняшний день. Тремя словами, ни больше, ни меньше. Напоминаю, что коротенькие слова «а», «в», «на» и так далее. «И» — это полноценные абсолютно слова в русском языке, да? Вот, когда будете писать свой рассказ про сегодняшний день, учтите это, пожалуйста. Итак, на номер 25-45-25-25 отправьте, пожалуйста, свой рассказ про сегодняшний день из трех слов. СМС-кой или WhatsApp. Лучшие варианты прочитаем, а лучшие из лучших вознагражу двумя билетами в кино. А пока вы присылаете свои рассказы, у кого-то завтра отпуск, поздравляю. По просьбе Сергея для Ниоли сыграем песенку «Котейка» от Владимира Преснякова. Прямо сейчас.
1: СВХ+.

0: Хороших новостей много, много, много не бывает.
1: Не скрою, очень приятно получать вот такие письма. Из Великобритании наш радиослушатель Макс прислал ватсапку. Приветствую, любимое радио СВХ+. Спасибо, Макс, за любимые, за добрые слова. Передаю привет всем радиоведущего радио СВХ+. И благодаря вам, благодарю вас, что каждый мой день делаете ярче. Поставьте просто песню «Баста» и «Майя Вещи». Спасибо, Макс, дорогой, спасибо. Смотрю, вы за Манчестер Сити болеете, да? Жму руку. Великобритания от нас. Привет, передавайте. Песню ловите.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: это хорошие новости с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, какой он сегодняшний день. Пятница, 18 сентября. Предложил вам прислать короткие истории из трех слов. Всего лишь про сегодняшний день. Лучшие ваши истории зачитаю. Бег Дэна Ирклад. Так оно и есть. Предвкушение. Осень. Туч. Привет, осенняя одежда. Отработала, ура, отпуск. Красив, но быстротечен. Зарождение лучшего направления. День, ночь, жизнь. Проснулась, покаталась, заплатили. Интересная история. За что вы заплатили? Грибы или солнце у кого-то. Еще не выдохся, печатаю одним пальцем. Нужно включать лампочку. Осень, грибы, погнали. Задолбалась, хочу лето. Эх, учеба, спорт, тусовка. Пятница, кино, посещайница. Шелест желтой листвы, серость, сырость, прохлада, светлый, потом пасмурно. Готовил любимый сюрприз, пусть у вас получится. Все грибы мои. Плед, вино, стихи. Красиво, как у вас, романтично. Все в ажуре. Поздравляю, здорово. Туча скроет грусть, теплая, ясная пятница. Новая работа страшна, ура, завтра суббота. Затянуло все небо. Так, и вот вам вариант победительницы. Юля описала свой сегодняшний день. Кофе, дела, выжила. Кофе, дела, выжила. Вот эту историю, пожалуй, Юлечка, я и вознагражу двумя билетами в кино. Очень всем порекомендую. Кстати, замечательный фильм. В английском варианте называется «Pressure», в русском варианте «Давление», а в латышском варианте «DDN» «Irms Vetras» «Перед бурей». В латвийских кинотеатрах ищите. Замечательный фильм, историческая драма, триллер. Отличный актер, отличная, как мне показалась, игра актеров. Я могу порекомендовать. Юлечка, два билета ваши. Поздравляю. У нас, кстати, впереди еще сегодня несколько конкурсов. Если что, так что не расстраивайтесь, если в этом не победили. Сегодня день рыжих котов, и по этому поводу не наша радиослушница Нелли попросила сыграть песню про чеширского кота. Вдруг он точно рыжий. Определен, определен. Сегодня он точно рыжий.

0: Anet Rokto.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: Хорошие новости.
5: Наш радиослушатель Сергей поздравляет Ростислава, у которого сегодня день рождения. Дорогой Ростислав, а мы на радио СВХ Плюс, программа «Хорошие новости», вас также поздравляем. Добра, счастья, удачи, любви, позитива и красивой музыки. Вот как эта песня от Константина Никольского, которая звучит для вас как подарок музыкальный.

0: ЖСХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем без существенных осадков, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 15 до 18. Венспилсе Лепое до 17, в Даугавпилсе Резекне 17-18, в Риге с прояснениями, ветер порывами и до плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Президент Латвии предупреждает о трудной зиме. Спецпосланник президента США обсуждает с Латвией возможности транзита белорусских удобрений. На следующей неделе начинается астрономическая осень. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия и Европа готовятся к сложной осени и зиме, написал в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Военные действия в Украине и на Ближнем Востоке продолжают провоцировать политическую и военную эскалацию, к которой добавляются рост цен на энергоресурсы. Ринкевич подчеркивает, что после выборов в Государственную Думу в той или иной форме в России будет проведена мобилизация и продолжатся боевые действия против Украины. По его мнению, цель России – использовать эту зиму для достижения успехов в Украине, запугивания сторонников Украины и ослабления НАТО и Европейского Союза. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул вчера побывал с визитом в Риге, где встретился с премьером, главой МИД и погранслужбы Латвии. Об этом сообщило посольство США в Латвии. Вашингтон надеется, что Европейский Союз разрешит Беларуси возобновить поставки калийных удобрений через Литву, что помогло бы снизить мировые цены. Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить поставки из Беларуси в США. Именно этого хочет президент Трамп, заявил спецпосланник Коул. На прошлой неделе средняя цена на дизельное топливо в Латвии выросла на 2,3%, а средняя цена на бензин на 1,9%. Литр бензина 95-й марки на неделе с 7 по 14 сентября стоил в среднем 1 евро 97 центов. Средняя цена на дизельное топливо составляла 2 евро и 9 центов за литр. Более половины или почти 79 миллионов евро из первой части привлеченного финансирования авиакомпания AirBaltic направит на выкуп самолетов и двигателей, следует из решения суда Южного округа Нью-Йорка. Планируется, что после погашения долга эти активы будут использованы в качестве обеспечения для новых кредиторов. Планируется заложить 8 самолетов Airbus, 7 запасных двигателей и ангары авиакомпании. В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму. В 8 утра по местному времени первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. В некоторых регионах уже с конца августа проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, а также для военных на фронте. В Госдуму избирается 450 депутатов, половина по партийным спискам, еще половина по одномандатным округам. В бюллетене 10 партий, единственную антивоенную партию «Яблоко» с выборов еще в начале августа снял Верховный суд. На следующей неделе, в среду, 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Однако 23 сентября день в Латвии все еще будет на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
3: 16:08 начинаем наше с вами движение в рамках вечернего радиошоу на радио СВХ Плюс под названием Drive Time. Движение, разумеется, по всем правилам. Договорились? Ну а если где-то есть какие-то мероприятия, которые не совсем способствуют правильному передвижению автомобилей, не только автомобилей по улицам нашей страны, вот, рассказывайте, пожалуйста, о радарах, рассказывайте, пожалуйста, об авариях, не дай бог, если они случились, вот, о пробках, о тех, которые не должны быть в тех местах, где есть, ну и так далее. Договорились? 25-45-25-25 номер, на который можете прислать свою смс-ку, ватсапку или голосовое сообщение, можете даже позвонить, только, пожалуйста, правил дорожного движения не нарушайте. А вот о нарушениях правил дорожного движения мы поговорим совсем-совсем скоро. Песня, рекламка песня и статистика за вчерашний день. Во второй половине этого часа напомню очередной выпуск нашего с вами мероприятия под названием «Большое колесо удачи». Пута, кто-то из вас обязательно сегодня получит приз. Здорово.
0: Drive Time. Drive Time. С нами выгоднее.
4: Я не могу с тобой проститься. Мне эта музыка нужна.
1: СВХ плюс.

0: Макаровым. Поехали!
1: Вчера в стране было зафиксировано 154 аварии, в которых пострадало 8 человек, трое из которых в Риге-Рижском регионе, один в Земгале, один в Видземе, трое пострадало в Курземе. В Латгале нет пострадавших. По-моему, вчера в Латгале не было пострадавших. Молодцы! Молодцы водители, пешеходы, велосипедисты, водители электросамоката. Все участники движения в Латгале. Молодцы! Вот. Погибших также нет, во вчерашней статистике. Это уже очень хорошая новость. Очень хорошая новость. Больше всего аварий, как всегда, случилось в Риге и Рижском регионе. Меньше всего, кстати, в Видземе. 10 аварий из 154. Что касается нарушений правил дорожного движения, довольно много вчера было нарушений зафиксировано. 518. Чаще всего нарушали в Земгале 149 раз. Продолжается, насколько я понимаю, полицейский рейд. И довольно много агрессивных водителей вчера было задержано. 8 человек. 6 в Рижском регионе, 1 в Земгале, 1 в Видземе. На скорость вчера также... За скорость вчера было составлено 214 протоколов. 74 на наибольшее количество протоколов. И здесь... Видземе. Нарушений больше в Земгале, а скоростных нарушений в Видземе 74 нарушения. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 7 человек. Один в Рижском регионе, трое в Земгале, двое в Курземе, один человек в Латгале. Видземе 0. Молодцы, молодцы. У одного из 7 задержанных будет конфискован автомобиль. Еще у двоих будет штраф по стоимости автомобиля. Четверо будут заплатить штраф согласно обнаруженным промилле. Меньше полутора, когда вот тогда и уголовку не заводят, и только штраф. В графе угона стоит 0. Это тоже позитивная, хорошая новость. Это была статистика за вчерашний день.
2: Драйв-тайм. С нами безопаснее. СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Несколько слов о погоде. Завтра суббота, 19 сентября. Ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер. Температура ночью от 11 до 16 градусов. Завтра днем без существенных осадков. На побережье возможен порывистый ветер. 15-18 градусов температура по стране. Венспилс, Леппе, Даугавпилс, Рызык на 17-18. В Риге с прояснениями. Ветер порывами около 18 градусов тепла.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Вряд ли найдется взрослый человек, который не слышал о важности профилактики для сохранения здоровья. Однако многие или действительно понимают ее значение и целенаправленно занимаются профилактикой, которая позволяет продлить годы качественной жизни. Врач внутренних болезней Веселебос-центра Апвейна и Баинга Орлеанны подчеркивает, чтобы профилактика была осмысленной, важно понимать, какое звено вашего здоровья может быть наиболее уязвимым. Поэтому полезно выяснить, какими заболеваниями страдали близкие родственники в предыдущих поколениях и составить своеобразное генеалогическое древо здоровья. Это помогает осознать возможные риски. Собрав информацию об истории заболеваний членов семьи, необходимо оценить наиболее уязвимые стороны собственного здоровья и проводить соответствующую профилактику. Как минимум один раз в год нужно сдавать общий анализ крови, включая показатели работы внутренних органов печени, алатасат, почек, креатинин, скорость фильтрации, поджелудочной железы, липаза, амилаза. Артериальное давление – еще один показатель, который важно знать и контролировать, поскольку вредное для здоровья повышенное давление или гипертонию можно не ощущать, пока она тихо повреждает органы. При отсутствии жалоб электрокардиограмму можно делать один раз в 3 года. После 40 – один раз в 5 лет следует проходить тест с физической нагрузкой, велоэргометрию. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
5: Pagra, kur tu skaties? Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 190.
7: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
8: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
9: СВХ+.
10: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Сейчас кому-то из вас уж точно настроение улучшим, поскольку очередной выпуск конкурса под названием «Большое колесо удачи Путо» в нашем эфире. И кому-то из вас сейчас достанется один из призов. Какой приз? Сейчас расскажу. Вот что у нас на кону. Главный друг колеса удачи Путо, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии, соответственно, Путо. Подарочная карта номиналом 50 евро у нас в розыгрыше. Йосера позаботится о ваших четвероногих членах семьи. Для собаки, для кошки, для вашей или даже для лошади найдется вкусный подарок от Йосера. Целью ему Боды поможет одному из слушателей выиграть стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Парки приключений Тарзанс приглашают вас на приключенческий отдых и подарит, если выпадет этот сектор, карту номиналом 50 евро для вашего активного отдыха. Подарочная карта кафе BTT отправит вас в самое сердце Юрмалы, где вы вкусно проведете время. На подарочную карту на 50 евро, возможно, сегодня будет разыграно, достанется кому-то из вас. Ну и набор лакомств Рамкалны, которым можно побаловать не только себя, но и своих друзей и близких. Правила нашего конкурса очень просты. Вы дозваниваетесь в студию, я вам задаю вопрос. Если вы на него правильно отвечаете, мы крутим колесо удачи, которое выбирает для вас приз. Этот приз будет вашим. Все. Дозваниваемся в студию по сигналу. На старт, внимание, марш. После слова «поехали» дозванивайтесь на номер 25-45-25-25. Да, не WhatsApp-ом звоним, не WhatsApp-ом. Обыкновенная телефонная линия 25-45-25-25. Если вы уже выиграли в этом конкурсе, вы в нем больше не участвуете. На старт! Внимание! Марш, поехали! Здравствуйте, давайте знакомиться.
2: Да, здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
2: Меня зовут Юлия.
1: Здравствуйте, Юлия. Скажите, Юлечка, вы не выигрывали у нас?
2: Нет, еще нет.
1: У вас очень солнечный голос. Я так понимаю, что вы не на работе. Или уже закончили?
2: Ну, уже заканчиваю.
1: Вот-вот-вот. И надеетесь выиграть приз. И поэтому такой у вас оптимизм в голосе просто звенит в самом хорошем смысле.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Скажите, пожалуйста.
2: Приятно с вами пообщаться.
1: Юлии мне тоже очень приятно. И за добрые слова спасибо огромное. Вы сколько раз пытались дозвониться в этот конкурс, Юля?
2: Ой, очень много.
1: И впервые у вас это случилось, да?
2: Да.
1: Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, дорогая Юля, а кем вы работаете?
2: Бухгалтером.
1: Угу. Говорят, бухгалтерия довольно скучная такая штука. Цифры, все вот эти вот отчеты. И очень ответственно ведь, правда?
2: Да, правда.
1: А скажите, а что вот такого веселого и интересного, такого вот необычного в профессии бухгалтера?
2: Ну, веселого, наверное, особо ничего нет.
1: Все-таки нет. А почему вы тогда выбрали эту профессию? Что вам нравится?
2: Так сложилось.
1: Обстоятельства. А вы вообще любите свою профессию? Или просто вот, ну, приносит деньги, работу?
2: Нет, в принципе, я довольна своей работой.
1: Очень хорошо. Это важно, согласитесь, в жизни, правда?
2: Да,
1: быть довольным своей работой.
2: Большую часть времени проводим на работе.
1: Конечно, конечно. Юлечка, скажите, пожалуйста, вы внимательно слушаете радио СВХ+, вы хорошо знакомы с нашей программой, с нашими передачами, которые выходят в эфир?
2: Ну, более-менее.
1: А вот сейчас мы и проверим. А вот сейчас мы, Юль, и проверим. Итак, вопрос. В какой день недели в эфир радио СВХ Плюс выходит программа ТОП-20? Не повторы, а сама программа ТОП-20. В какой день недели выходит эта программа? Ведущий Эдгар Сторм.
2: В пятницу.
1: Во сколько?
2: Вечером.
1: Во сколько?
2: А, это уже второй вопрос.
1: Ну, вы все равно правильно ответите. Скажите сразу после окончания драйв-тайма, и тоже будет хорошо. В 19.00 сегодня свежий выпуск программы ТОП-20, ведущий Эдгар Сторм. Совершенно верно, сегодня у нас пятница. Юлечка, дорогуша моя, вы готовы крутить колесо удачи вместе со мной?
2: Готова.
1: Очень хорошо. А голос еще стал радостнее. Ай, как хорошо. Поехали! Дорогая Юлия, скажите, пожалуйста, есть ли у вас автомобиль?
3: Есть, конечно.
1: Он будет чистый у вас обязательно. Несколько раз даже будет чистый, поскольку подарочная карта на 50 евро от автомойк Путо вами выиграна прямо сейчас. Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Супер. Вам огромное спасибо. Будьте с нами. Трубку телефона не кладите. За эфиром чуть-чуть поболтаем. А пока о нашем главном друге расскажу. Итак, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек Латвии Путо предлагает мойку легковых и коммерческих автомобилей с помощью самых современных технологий в самообслуживаемых или полностью автоматизированных автомойках Путо Экспресс. В сети Путо доступно более 40 автомоек самообслуживания, в которых можно выбрать комбинацию мойки быстрая, тщательная и идеальная с помощью активной пены, порошковых моющих средств или комбинируя обе программы вместе. Новинка сети Путо — автоматическая бесконтактная автомойка Путо Экспресс предлагает клиентам безопасную и качественную мойку автомобиля без участия клиента в процессе мойки. В сети Путо можно расплачиваться наличными с помощью клиентской карты Путо для частных лиц или компаний, бесконтактной платежной карты и мобильным приложением мобили можно расплачиваться. Более подробную информацию вы найдете на сайте puto.lv. Закончился конкурс «Большое колесо удачи Путо». На этой неделе у меня есть великолепная новость. На следующей неделе мы продолжим!
4: Путо. Лилакайс пашап калпошанас без контакта автомазгатау тиклс Латвия педава. Авто ун коммерс транспорта мазгашану измантоет модернако технологию палидзибу. Путо автомазгатавас изманто атро, рупиго вай перфекто мазгашанас комбинации. Транспорт лидзекли номазгают рактивайам путам пулвервейда мазгашанас лидзеклем вай комбинеют абас программс копа. Извелес каднот путо пашап калпошанас автомазгатавам виса Латвия. Вайрак. Путо ЛВ.
0: СВХ плюс.

0: на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.

0: Автомобильная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ плюс.

здорово, привет.

0: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Завтра днем без существенных осадков, на побережье сохранится порывистый ветер. Температура воздуха от 15 до 18. Венспилс и Лепое до 17. В Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге с прояснениями, ветер порывами и до плюс 18.
1: Радио СВХ+.

0: Президент Латвии предупреждает о трудной зиме. Спецпосланник президента США обсуждает с Латвией возможности транзита белорусских удобрений. На следующей неделе начинается астрономическая осень. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия и Европа готовятся к сложной осени и зиме, написал в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ренкевич. Военные действия в Украине и на Ближнем Востоке продолжают провоцировать политическую и военную эскалацию, которой добавляется рост цен на энергоресурсы. Ренкевич подчеркивает, что после выборов в Государственную Думу в той или иной форме в России будет проведена мобилизация и продолжатся боевые действия против Украины. По его мнению, цель России – использовать эту зиму для достижения успехов в Украине, запугивания сторонников Украины и ослабления НАТО и Европейского Союза. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул вчера побывал с визитом в Риге, где встретился с премьером, главой МИДа и погранслужбы Латвии. Об этом сообщило посольство США в Латвии. Вашингтон надеется, что Европейский Союз разрешит Беларуси возобновить поставку калийных удобрений через Литву, что помогло бы снизить мировые цены. Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить поставки из Беларуси в США. Именно этого хочет президент Трамп, заявил накануне Коул. В управлении кибербезопасностью дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, в том числе недостаточный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети и отсутствие многофакторной аутентификации, пришла к выводу созданная Министерством сообщений комиссия, которая оценивает произошедшую в августе кибератаку на ЦСДД. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму. В 8 утра по местному времени первые избирательные участки открылись на Камчатке и на Чукотке. В некоторых регионах уже с конца августа проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, а также для военных на фронте. В Госдуму избирается 450 депутатов, половина по партийным спискам, еще половина по одномандатным округам. В бюллетене 10 партий. Единственную антивоенную партию «Яблоко» с выборов еще в начале августа снял Верховный суд. На следующей неделе, в среду 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Равноденствие наступит в среду в 3 часа и 5 минут. Однако 23 сентября день в Латвии все еще будет на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Кому-то достанутся трюфели, кому-то батат, кому-то груша, а кому-то, возможно, и трюфели, и батат, и груша. Подарочная карта на 30 евро от ресторанов Lido у меня в руках. И в этом часу мы устроим конкурс под названием «Неформат», где вы будете придумывать название для инструментальной пьесы. А потом у нас будет финал, в котором будет 5 финалистов. И вот там-то мы эту подарочную карту на всю эту вкуснятину от ресторанов Lido и разыграем. Всем привет, меня зовут Дим Харов. Это радио СВХ Блиц, программа «Драйв».
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнемой Палайдебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
7: Drive Time совместно с Lido.
8: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
9: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
10: СВХ плюс.
11: Все мы изначально. Чайник.

0: Не формат.
1: Не формат.
2: Итак, друзья мои, подруги, конкурс «Не формат» в нашем эфире, в котором мы определим пятого финалиста. Пока у нас исключительно мужская компания. Виктор, Сергей, Владислав и Геннадий претендуют на данный момент на подарочную карту в 30 евро от ресторанов «Лидо», где на самом деле ожидает вас сезонные осенние вкусы. Более сытные выразительные блюда ожидают вас по осени от свиных отбивных в трюфельном маринаде, как вкусно, до согревающего грибного крем-супа. А на десерт, пожалуйста, торт. Вернее, тарт. Ну, тоже вкусно. С грушами. Итак, смотрите, что вам нужно будет сделать, если вы хотите выиграть эту подарочную карту. Сейчас чудеснейшая просто мелодия прозвучит в нашем эфире. Вам надо будет для нее придумать свое название и отправить это название смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Лучшие варианты я прочитаю, лучшие из лучших выставлю на голосование. Тогда мы узнаем имя пятого финалиста. Ну и через несколько мгновений после этого узнаем имя победителя, обладателя подарочной карты на 30 евро от ресторанов «Лидо». Но это будет чуть попозже. А сейчас слушайте, наслаждайтесь этой музыкой и придумывайте для нее свое название. И отправляйте, что самое важное, на 25-45-25-25. Поехали.

0: 25-45-25-25. Какое название у вас придумалось? У меня есть подарочная карта. Хотите на нее претендовать? Присылайте название вот для только что прозвучавшей инструментальной пьесы. Вперед. 3 минуты у вас с этого момента.
1: Не формат.
2: Не формат. СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 11 до 16 градусов. Завтра днем без существенных осадков, на побережье порывистый ветер, температура завтра от 15 до 18. Винспилс, Лепая, Даугавпилс, Резекне, да и Рига 17-18 градусов, а в Риге с прояснениями порывистый ветер. Наш радиослушатель, где вот Дмитрий попросил в виде исключения, поставь, пожалуйста, песню для моей любимой жены от Алисы и Вани, «А ты меня любишь», чтобы нам веселее ехать к теще. А я люблю иногда делать исключения. Тем более песенка славная, замечательная, уверен. Вы, кстати, не написали, Дима, как супругу вашу зовут. С одним условием эту песню поставлю, если теща от нас привет передадите. Договорились? Алиса Дроздова, Ваня Шибаев. В эфире радио СВХ+. Для всех влюбленных и для всех тещ.

наиграть. Что-то хорошее делать, но надо еще обнимать, уважать и не драться, и не ссориться, и не кусаться. И тогда можно полюбить. Я думаю, что любовь – это когда люди встретились и познакомились, и еще раз встречаются, они могут полюбить друг друга с первого взгляда. Бывает такое, но не часто очень. Так редко бывает по всему миру, во всяких странах. Пытаются потом еще раз встретить, только нужно сначала записать им телефон. Со мной однажды такое было. Было в саду, я, наверное, уже тогда понял, что такое любовь. Ваня, ты кого-то любишь? Но одного люблю, это Настя Коваленок. Настя Коваленок у меня в старом садике. Мы с Настей Коваленок друг друга любим. А ты кого любишь? Я нашла свою единственную любовь. Это оказался Вадим. Ну, потому что он симпатичный, ну и красивый. Он защищает меня, и такое бывает часто.

0: что мама захотела сделать, и папа ее послушал. Ваня, ты хочешь стать взрослым?
1: Да, конечно!
0: А ты?
2: Не формат.
3: Не формат.
4: Вот такая чудесная мелодия прозвучала у нас сегодня в конкурсе «Неформат». Кстати, в оригинале она называется «Святая Агнесса и поезд в огне». Такое героическое название у этой милой, замечательной инструментальной пьесы «Стинг и Доминик Миллер». Так можно заглавить исполнителей. Доминик Миллер, конечно же, на гитаре, но на альбоме «Стинга» вышло это произведение. Давайте лучше ваше название прочитаю. Три варианта выставлю на голосование. «Утро понедельника», «Осень наступила, падают листья», «Когда молчит время», «Свет из прошлого», «Нежность на двоих», «Бесконечное счастье», «Заставка к жизни», «Как раньше», «Мир без спешки», «Последний день в деревне», «Роман цвета осени», «Нить воспоминаний», «Баллада о лете», «Чудесный мир», «Когда мы встретимся вновь», «А осень еще кувыркается», «Греческое утро», «Игривый сентябрь», «Ты снишься сентябрю», «Зла не бывает», а «Лучик солнца среди тучи», «Радужный листопад», «Воспоминания о лете», «А жить в осенний полдень», «Приключения итальянцев в Испании», «Португальские каникулы», «Забытые испанские мотивы», «Котенок ловит листья», «Ноты осени». Лучшие варианты из пришедших. Голосование у нас будет. Голосование у нас будет. И три варианта вот названия мелодии для вот этой пьесы инструментальной вставляю на голосование. Вариант номер один. «Нежность на двоих». Вариант номер два. «Мир без спешки». И вариант номер три. «Роман цвета осени». Какой из этих вариантов названия вам нравится больше? Какой более подходящий вот для этой замечательной чудесной музыки? На ваш взгляд, проголосуйте, пожалуйста, прислав всего лишь одну цифру. Если «Нежность на двоих», присылайте единичку. Если «Мир без спешки», присылайте двоечку. Если «Роман цвета осени», присылайте тройку. 25, 45, 25, 25. Жду.
2: Не формат.
3: Не формат.
5: Я тебя не отдам.

0: Автоновости.
1: В управлении кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, в том числе недостаточный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети и отсутствие многофакторной аутентификации. Пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на ЦСДД. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. На 53 участках латвийских дорог, в том числе на 10 мостах, продолжаются ремонтные работы, сообщает компания «Латвия-Свалсцели». Наибольшее ограничение движения в связи с этим наблюдается на Даугавпилском шоссе от Госпари до Низгалы и от Калнишкиса до Юбасты, на Елговском от поворота на Лиелвирцеву до литовской границы, на Видземском от Сигулды до Аукшлигатны и на Лепойском от Блидене до кладбища Пурва-Крокс. На этих участках введены ограничения скорости, движение регулируется светофорами. Информацию обо всех ограничениях ищите на сайте lv.lv. В четверг в ходе рейдов по надзору за дорожным движением в Земгале были выявлены 4 пассажира автобусов, не пристегнутые ремнями безопасности, сообщает госполиция. Вчера в Латвии и по всей Европе проходила акция «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», в ходе которой в Земгале было проведено 10 рейдов по надзору за дорожным движением. Проверено около 200 транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы. Выявлены десятки нарушений. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Так, сейчас кому-то достанется в качестве приза подарочная карта на 30 евро от ресторанов «Лидо». Но сначала подведем окончательные итоги конкурса «Неформат». Огромное спасибо за ваши голоса, за ваши варианты. Победил вариант номер один «Нежность на двоих». И пятой финалисткой у нас стала Инара, которая добавилась к мужской компании. Виктор. У Виктора будет шарик номер один. У Сергея шарик с номером два. У Владислава шарик с номером три. Геннадий шарик с номером четыре. Соответственно, у Инары шарик номер пять будет. И, соответственно, сейчас один из этих шариков я вытащу вот из этого кубка, и мы узнаем имя победителя, на имя того человека, кто отправится в ресторан «Лидо» отведать сезонные вкусы, сезонно-осенние вкусы. Итак, вот все пять шариков вот здесь. Я проверил. Честное слово. Один из шариков вытаскиваю. Это шарик номер пять. Шарик номер пять, дорогая Инара. Я вас поздравляю, что называется, в последний вагон вы запрыгнули и всю мужскую компанию обогнали. Приятного вам аппетита, всего самого вкусного и замечательного. Это подарочная карта ваша.
3: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: grūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Reklama predusmotrena для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Mašna bīt, modni trend, gigabīt, internet.
6: Gigabīt, internet.
7: Gigabīt, internet.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
9: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
10: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
11: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
12: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

0: СВХ Плюс.
1: Я слушаю СВХ Плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Вот какая новость мне сегодня попалась на глаза, сразу же хочу извиниться перед теми, кому эта история покажется туалетным юмором, но тут-то на самом деле не до юмора было главному герою. Парня зовут Фредерик Эренс, он депутат, между прочим, бельгийского региона Фландрия. И вот этот самый Фредерик провел ночь в туалете здания парламента в Брюсселе. Сразу же хочу предупредить, если вы вдруг новость до конца не дослушаете, будете в парламенте Брюсселя, аккуратней, пожалуйста, в туалетах. Аккуратней. В общем, нормальное дело человеческое. Вечером после заседания Фредерик перед уходом пошел в туалет в одном из зданий парламентского комплекса. Нормально? Совершенно нормальная человеческая потребность. Когда он понял, что замок в туалете сломался, он стал стучать, он стал кричать, он стал звать всех на помощь. Но, судя по всему, все свалили уже. Никто не пришел, никто не услышал. Более того, депутат оставил свой телефон на рабочем столе. И вот что он потом рассказывал.
5: В кои-то веки я не взял с собой телефон. Подумал, что хотя бы раз не буду брать с собой гаджет. Очень вредно, кстати, в туалет с гаджетами ходить. И именно тогда-то он мне и понадобился. Вот. Только спустя, представьте себе, 13 часов, около 6 часов утра следующего дня, его вызволили из туалета. Уборщица, которая пришла на работу. После этого депутата госпитализировали из-за кислородного голодания, поскольку вентиляция в кабинке туалета выключилась на ночь, и поток свежего воздуха прекратился. Да, конечно же, возникают сразу же вопросы. Это что они там за туалеты себе оборудовали в здании парламента Брюсселя? Где нельзя дверь открыть даже со сломанным замком. Из бетона у них там дверь? Или из чего там? Или из натурального дуба дверь у них там? А замки какие у них там? И вентиляция почему выключается? Пресс-службе, что вы думаете, парламента Фландрии назвали инцидент особенно неудачным стечением обстоятельств. Нифига себе. Там добавили, что ранее подобных проблем с замками туалетных дверей не было. Причины поломки выясняются. Парламентские службы пообещали принять меры, чтобы подобного не повторилось. Вот так вот. Вот так. Еще раз предупрежу, будете в парламенте Брюсселя, пожалуйста, будьте очень осторожны.
3: СВХ Плюс.

0: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
1: СВХ плюс
2: оживила меня.

0: Сноха плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами дожди.

0: побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем без существенных осадков. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 15 до 18. Венспилс и Лепа до 17. В Даугавпилс и Резек на 17-18. В Риге с прояснениями порывистый ветер и до плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: спецпосланник президента США обсуждает с Латвией возможности транзита белорусских удобрений. Президент Латвии предупреждает о трудной зиме. На следующей неделе начинается астрономическая осень. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия и Европа готовятся к сложной осени и зиме, написал в социальных сетях сегодня президент Латвии Эдгар Эринкевич. Военные действия в Украине и на Ближнем Востоке продолжают провоцировать политическую и военную эскалацию, к которым присоединяется рост цен на энергоресурсы. Ринкевич подчеркнул, что после выборов в Государственную Думу в той или иной форме в России будет проведена мобилизация и продолжатся боевые действия против Украины. По его мнению, цель России – использовать эту зиму для достижения успехов в Украине, запугивания сторонников Украины и ослабления НАТО и Европейского Союза. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул вчера побывал в Латвии с визитом и встретился с премьером, главой МИДа и начальником погранслужбы Латвии. Об этом сообщило посольство США в Латвии. Вашингтон надеется, что Европейский Союз разрешит Беларуси возобновить поставки калийных удобрений через Литву, что помогло бы снизить мировые цены. Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить поставки из Беларуси в США. Именно этого хочет президент Трамп, заявил Коул. В Управлении кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, в том числе недостаточный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети и отсутствие многофакторной аутентификации, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на ЦСДД. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Более половины или почти 79 миллионов евро из первой части привлеченного финансирования авиакомпания Air Baltic направит на выкуп самолетов и двигателей. Следует из решения суда Южного округа Нью-Йорка. Планируется, что после погашения долга эти активы будут использованы в качестве обеспечения для новых кредиторов. Планируется заложить 8 самолетов Airbus, 7 запасных двигателей и ангары авиакомпании. В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму. В 8 утра по местному времени первые избирательные участки открылись на Камчатке и на Чукотке. В Госдуму избирается 450 депутатов, половина по партийным спискам, еще половина по одномандатным округам. В бюллетене 10 партий, единственную антивоенную партию «Яблоко» с выборов еще в начале августа снял Верховный суд. На следующей неделе, в среду, 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Равноденствие наступит в среду в 3 часа и 5 минут. Однако 23 сентября день в Латвии все еще будет на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи. Это были новости на СВХ+, и хороших вам выходных.

0: топ не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
3: А у нас, кстати, тоже будет вкусный разговор на протяжении этого часа. Дело в том, что завтра, 19 сентября, в Мюнхене, знаете, что откроется? Правильно, откроется очередной крупнейший, между прочим, народный фестиваль мира под названием «Октоберфест 2026». Вот несколько интересных фактов про этот фестиваль я вам расскажу на протяжении этого часа. Помимо этого, вас ожидает метеорологический и астрологический прогноз на завтра. Вот такие планы у нас на последний час общения в рамках программы Drive Time. Вот чудесную, замечательную пятницу 18 сентября. Поехали, это Димка.
4: Поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт LKPP.LV.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Scansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
6: Где найти занятия для ребенка и для себя?
7: Где научиться играть на гитаре?
8: Где найти занятия для бабушки?
9: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
10: Рига кустībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
11: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
12: СВХ плюс.

и потуши глаза. Огнем, в котором только тепло, в котором нет зла. Сияй огнем в каждом зажженном фонарике возле этой сцены. Будь моим огнем со мной одним целым сияй. В солнечный блик и в воде сияй. Лучом одежды заброшенном маяке сияй. Когда алый закат, когда утренняя заря. Вопреки всему сияй.

0: Это Drive Time.
1: Поехали!
0: В студии Дим Харов.
2: Завтра, 19 сентября, в Мюнхене откроется Октоберфест 2026, крупнейший гастрономический пивной народный фестиваль мира. Между прочим, закроется он 4 октября. Вот. И ежегодно фестиваль посещает от 6 до 7 миллионов человек. Можете себе представить? От 6 до 7 миллионов человек, мама дорогая. Самым массовым за всю историю стал, говорят, 1985 год, когда фестиваль посетило 7 миллионов 100 тысяч человек. Вот. На знаменитом лугу Терезы завтра все это дело откроется. Ровно в 12.00, не опоздайте, состоится традиционное открытие первой пивной бочки, после которого над фестивалем прозвучит знаменитая баварская «О! Запфиз!», что значит «бочка откупорена, налита». Вот. Такая у меня есть информация. В традиционном торжественном шествии по улицам Мюнхена участвует около 10 тысяч человек в национальных баварских костюмах. В общем, будет весело и интересно. Вот. В больших шатрах все это дело там происходит, да? Самый большой пивной шатер вмещает до 10 тысяч человек одновременно. Вы можете себе этот кабак представить? Пивбар. 10 тысяч человек одновременно. Всего на территории работает более двух десятков больших и малых палаток, шатров. Вот. И к самому большому, да, крупнейшему шатру проложили даже подземный пивопровод, трубопровод, по которому вот поставляется пиво. 250 метров пивопровод подземный. По нему охлажденное пиво поступает из гигантского резервуара вместимостью около 100 тысяч литров. Другие палатки стратегический запас доставляют автоцистернами. Одна литровая кружка пива вместе с пивом весит чуть более 2 килограммов. Да, представьте себе, литровая кружка, вот там пивасик еще и вот более 2 килограммов. А опытный официант умудряется одновременно нести по 10-12 кружек. Между прочим, это около 27 килограммов. Ты просто так не пронесешь. Официант за рабочую смену проходит в среднем около 10 километров с таким грузом. Один из самых знаменитых рекордов Октоберфеста установил парень по имени Оливер по фамилии Штрюмпфель. Он донес 29 полных литровых кружек, общий вес которых был 70 килограммов. Правда, две по дороге уронил, но это уже совсем-совсем другая история.
0: СВХ плюс.

0: Райптайм с Димом Харовым.
1: Ну, еще несколько интересных фактов о фестивале «Октоберфест», который завтра в Мюнхене открывается. Вот, несмотря на то, что пиво там будет литься не то что рекой, а морем, океаном, а запрещен каннабис, то есть марихуана. Еще в июле 24 года баварский парламент принял закон, который запрещает употребление травки на всех народных праздниках. Те, кто все же решится запалить косячок, рискуют серьезно заплатить. Штраф составляет 1500 евро. Тем более тяжелые наркотики также запрещены вот на этом фестивале. А причем и пиво пить наспор тоже не рекомендуется, поскольку это, в принципе, запрещено. Гостям этого фестиваля придется основательно раскошелиться. Пиво продолжает дорожать. Одна большая литровая кружка будет стоить от 14,8 до 15,9 евро. То есть от 15 до 16 евро за литр пива. Дороговатенько, дороговатенько. На 2-3% дороже, чем в прошлом году. Хозяева шатров проводят четкую черту между беззаботным настроением и полной потерей контроля. Испытание на выносливость, когда гости стараются как можно быстрее осушить кружку или подзуживают друг друга к чрезмерному употреблению алкоголя, не приветствуется. Тот, кто при этом еще и забирается на столы или скамейки и распивает там, вот это все создает опасность для других гостей, рискует быть выставленным за дверь. Там даже, говорят, существует специальный транспорт, который особо увлекшихся дегустацией гостей доставляет медицинский пункт на специальных закрытых каталках. Их еще бананами называют, желтыми гробами, кстати, тоже называют. Ну, для тех, кто уже сам не может дойти, для тех, кто перебрал. Вот. Еще кое-что интересненькое. Давайте уже после прогнозов расскажу об Октоберфесте.
0: Плюс.
2: И как-то все одинаково.
1: Олег нам пишет, что он поедет в Мюнхен, а где они разместят 6 человек. Олег, ну это за весь фестиваль, да? Там 14 дней или сколько он идет? Ну вот, собственно говоря, разделите, там и разместят. Где-то. За их деньги, чего же не разместить? А вы когда съездите, расскажите нам, пожалуйста, как там было, хорошо?

0: хитов-то в этом году. И на стол, и на зимнюю закрутку.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Об осени расскажу давайте. Ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер. Плюс 11, плюс 16 температура в этих пределах. Не холодно, не холодно. Завтра днем без существенных осадков. На побережье порывистый ветер. По стране от 15 до 18. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резек на 17-18. Рига с прояснениями. Ветер порывами тоже около 17 градусов.
2: СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны, завтра, если вы не поедете на Октоберфест, вы сможете оказаться обладателем гигантских запасов энергии. Постарайтесь ничего не разрушить. А если поедете, тем более постарайтесь там ничего не разрушить. Тельцы, позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания, желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать. Близнецы, завтра вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт, правда? Раки, завтра наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касается нежных чувств. Все остальное подождет. Львы, самая большая ваша проблема – это нежелание принимать решения. Если очень хочется, можно завтра пооткладывать это неприятное занятие. Тем более на пару дней, на выходные. Так астролог, во всяком случае, распоряжается вашими делами. Дева, если ваш дом не карточный, то завтра ветер перемен ему и его обитателям не повредит.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, поищите завтра смешную сторону во всякой дурацкой ситуации, в которую, возможно, попадете. Обхохочетесь, ибо завтра этих ситуаций будет предостаточно. Скорпиона, завтра ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять. Стрельцы, завтра вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости. Ну что еще нужно для счастья? Козероги, завтра вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями при этом. Водолеи, завтра у вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное, эту самую возможность не профукать, не проглядеть. Рыбы, все, что вы запланировали на завтра, можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, но это не значит, что день пройдет дурно. Не-а. Напротив, вам будет приятно его вспомнить. Ой, прекрасно.
0: Гороскоп.
4: Люби меня по-французски, раз это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
1: СВХ+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
6: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
7: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
10: Дорожная информация. Иван, наш радиослушатель, рассказывает, что в сторону центра на перекрестке Бривибас и Густава Замгалагатова, вот там сейчас автобус стоит, его тушили, там пожарка стоит, а сейчас будет цеплять и утаскивать, написал Иван вот буквально 3-4 минуты назад. В правом ряду, в сторону центра.
11: Улетаю, улетаю, над нами
10: все, утащили, пишет Иван. Ну и хорошо. Плохо, что горел. Хорошо, что утащили.

0: Time с Димом Харовым.
1: Завтра открывается в Мюнхене Октоберфест. Еще несколько фактов, в том числе исторических. Употребление алкоголя, если что, вредит вашему здоровью. Первый праздник состоялся давным-давно, в 1810 году. И, собственно говоря, ни о каком пивном фестивале речь тогда не шла. Это была свадьба баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы. На торжества с конными скачками и прочими развлечениями пришло около 30 тысяч человек, при том, что население Мюнхена тогда составляло около 40 тысяч человек. Позже вот это место, где они гуляют, и сейчас вот продолжают гулять, назвали в честь принцессы, как раз-таки в честь невесты, Лугом Терезы. Доля иностранных гостей в наши дни составляет не более 20%, кстати. Большинство же баварцы, жители Мюнхена и окрестностей. Вот с 19 сентября завтра откроется, да, и до 4 октября, вот за это время, за 14 дней, да, получается, там 6-7 миллионов человек посещает все это дело. Среди иностранных посетителей лидируют гости из США, Великобритании, Австрии, Франции и Швейцарии. По данным организаторов, в прошлом году здесь побывало около 65 стран мира. На празднике работает в общей сложности около 13 тысяч человек. Официанты, бармены, повара, охранники, операторы аттракционов и так далее. 1 миллиард евро. 1 миллиард евро примерно столько тратят в Мюнхене за 2 недели посетители Октоберфеста. Для Октоберфеста в Мюнхене, говорят, варят специальный сорт пива, который немного крепче традиционного. 1-литровая кружка такого пива, как утверждает местный эксперт, эквивалентна 8 стопкам шнапса. Кстати, литровая кружка МАС, которая называется один из символов Октоберфеста, можно ее купить совершенно легально в киосках, но многие гости пытаются ее украсть. В отдельные годы охрана пресекала более 100 тысяч таких попыток, представьте себе. Ну и, разумеется, многое, что теряют там. В бюро находок Октоберфеста попадали тысячи телефонов, кошельков, документов, предметов одежды. На такой случай организаторы предусмотрели весьма практическое решение. Если одежду кто-то терял, там есть одноразовые штаны, чтобы человек смог хотя бы прилично покинуть территорию праздника. Ну, а штаны могут и по-другому выйти из строя, да? Там огромное количество туалетов, а за справление нужды в неположенном месте там под 1000 евро штраф, между прочим. Среди самых странных находок за эти годы числились 2 грибных весла, детское автомобильное кресло, костыль, 2 обручальных кольца, автомобильный номер и даже тенор горна. Кстати, немецкий почтовый концерн открывает на лугу Терезы специальное почтовое отделение на время фестиваля. За 2 недели здесь принимает и обрабатывает около 130 тысяч открыток, писем, посылок и бандеролей. И еще один любопытный факт. В конце 19 века 17-летний Альберт Эйнштейн, да-да-да, тот самый Альберт, тот самый Эйнштейн, работал на территории будущего Октоберфеста во время подготовки праздника. Будущий автор теории относительности помогал папаше устанавливать электрическое освещение, вкручивать лампочки. Вот такие, как мне кажется, весьма любопытные, интересные факты. Завтра все это дело стартует и будет продолжаться до 4 октября. Употребление алкоголя вредит здоровью.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Lidl предлагает Duc de Coeur – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl стоит того.
3: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.
4: СВХ плюс.

0: поехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
1: Прекраснейших вам выходных, друзья мои, подруги, желаю я. И прощаюсь с вами на этом. Благодарю вас за компанию, за внимание. Услышимся, увидимся в понедельник здесь, на волнах радио СВХ Плюс после 15.00. Ну а сейчас, а вернее после песенки от Бурито, ловите свежий выпуск программы ТОП-20, ведущий Эдгар Сторм. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, куда сесть в маршрутке, чтобы никто не бесил, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. С вами по-прежнему Эдгар Сторм, и прежде чем мы отправимся в наш дальний 20-хитовый путь, давайте коротенько послушаем, что творилось ровно неделю назад. Итак, самые три горячие позиции. На третьей строчке была «Айова, мы». Вице-лидером стали «Бай Индиях» Чой Мот Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс ровно неделю назад красовались Баста Моя Мишель, «Если я буду танцевать». Это были три самых горячих хайлайта прошлой недели. Ну что, пора отправляться в тот самый, о котором я говорил, дальний музыкальный путь длиною в 20 композиций. Начинаем с 20-й строчки. На ней Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс. 20.

0: покачали головой и развеяли свои волосы, то все верно. Это двадцатка самых горячих хитов радиостанции СВК+. Прямо сейчас находимся на 20-й строчке. На ней Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». Новое вливание в нашу горячую двадцатку не единственное на этой неделе, но об этом поговорим позднее. А о том, о чем поговорим прямо сейчас, так это о 19-й строчке. На ней находится на этой неделе Five Star Family, Fargo, «Перемотай».
1: 19. Место номер 19.
2: Перемотай пленку на 5 минут назад и выключи огни.
1: СВК+.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: вокалистка с низким джазовым тембром, то обязательно напишите в личку диджея Смэшу, ведь именно прямо сейчас он ищет такую, чтобы, видимо, выпустить какой-то новый нереальный сингл. Еще один нереальный танцевальный сингл от диджея Смэша Аргона этой недели красуется в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс на 16-й строчке. К сожалению, минусует 4 позиции и 7 недель уже вместе с нами. Перед этим на 17-й Бервул Феникс. Она пенсионерка в нашей горячей двадцатке. 28 недель находится и тоже минусует, но не 4, а целых 7 строчек. Дальше дуэт, который крепко держится на своей 15-й строчки и на этой неделе. Это Серябкина и Дима Урих. 8-901.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: СВХ плюс 14.

0: Еще одно новое вливание в горячую двадцатку радиостанции «Сухо Плюс» на этой неделе. Причем делает это на высокую 13-ю. И надеюсь, для Люсь Чеботина счастливую строчку. Люсь Чеботина «Горгона». Саму же Люсь Чеботину можно встретить на просторах интернета, уже мелькающую в образе Снегурочки. Так что Новый год обещает быть Люсей Чеботинским. Продолжаем.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
2: Мы топчем песок босиком. Смотри, как мы чилим.
1: СВХ+.

Вот в этом весь Holiday Boy. Он может с бешеных испанских ритмов перейти на что-то совсем лиричное, что он недавно сделал, выпустив новую композицию под названием Never Die. Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: когда попадает в осеннее, немного лирическое настроение. Для кого-то может быть начало новых, любовных, красивых отношений. Музыкальных, например, с Holiday Boy. Продавцы радиостанции СВХ Плюс уже находится Holiday Boy Never Right. Ну а нам от новинок пора отправиться в горячую десятку. Прежде чем мы это сделаем, давайте послушаем, что творилось у нас с 20-й строчки по 11-й.
1: 20.
0: Место номер 20 на этой неделе достается Ване Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: 19.
0: Five Star Family, Фарго. Перемотай.
1: 18.
0: Новое вливание в наш горячую двадцатку. Это звонки, красота.
1: 17.
0: 17-я строчка достается Берву, Феникс.
1: 16.
0: DJ Smash продолжает хорошо себя чувствовать в нашей горячей двадцатке. На этой неделе место номер 16. Арго.
1: 15.
0: Без изменений на этой неделе Серябкина, Дима Урих, 8-901.
1: 14.
0: 14-я достается Лирику, аутентичная.
1: 13.
0: Самая высокая новинка в нашей двадцатке на этой неделе Люси Босина, Горгона.
1: 12.
0: 12-я строчка Гаяза Бразер, Санта Лучия.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее на 11-й, Holiday Boy, Loco La Vida.
1: 11. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ Плюс. 10.
2: СВХ Плюс 10.

0: настоящие артисты в жизни и со своими песнями запросто в своих социальных сетях может помогать искать собаку, дурачиться с новыми виджетами для телефона. В общем, Мари Гу настоящие на этой неделе находится на горячей 10-й строчке.
1: Топ 20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок-бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
3: Pagra, kur tu skaties? Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
7: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.
8: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стаба.
0: СВХ Плюс 7.
8: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг еще.

0: конечно, можно подвигать бедрами, ведь прямо сейчас у нас пятница вечер, ну и горячая двадцатка тому тоже немного доспособствует. И даже если вы слушаете в повторе в воскресенье в 12:00 или в понедельник в 19:00, то знаете, что и тогда можно подвигать бедрами. Тем более, что прямо сейчас звучит седьмая строчка, и на ней находится Фогель. Я запал. Плюсует Фогель две позиции и целых три недели уже вместе с нами.
1: Шесть. Место номер 6.
2: Я тебя не отдам.

0: 20 из выхоплюс. 5. Место номер 5.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс.

0: замечательное время, когда любовных песен не бывает мало. Вот еще одна из них, Акмали, его любовная. На этой неделе в хит-чарте радиостанция СВК Плюс находится на 5-й строчке. Перед этим мега-саунд-продюсер Вон Амур и его версия на песню Арианы «Под испанским небом». Именно так она звучит в 2026 году. Ну, а дальше нам пора узнать, кто же совсем чуточку не дотянул до горячей тройки. Ну, точнее, не дотянул, а не догазовал. И на этой неделе это Зиверт и ее супертрек под названием «Газ».
1: 4-4. Место номер 4.
2: Газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВК Плюс. 4-4.
3: Все мы изначально. Чайники с

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
0: ТОП-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
5: Пока кто-то пытается закутаться в теплый пледик, а шальные императрицы выходят в ночную атмосферу, мы приближаемся к горячей тройке хит-чарт радиостанции СВХ Плюс, и совсем скоро узнаем, кто находится на третьей, второй и первой строчке. Но прежде давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
5: Место номер 10. Мари Гум. Настоящий. Ай-яй-яй! На прошлой неделе в горячей тройке на этой лишь место номер 9. Бай Индия Хчо Мод Шаде.
0: 8.
5: Севиль Артикасти Бриллиант.
0: 7.
5: Та-та-та-та-та-та. Фогель, я запал. Место номер 7.
0: 6.
5: Вон Амур под испанским небом. Пятая строчка достается Акмаль, любовная.
0: 4.
5: Место номер 4. Зиверт Газ.

20 СВХ плюс. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер

певицей, которая продолжает хранить тепло прошедшего лета 2026. Это одна из них, снова Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет». На этой неделе

0: сколько композиция это порушила жизни, а сколько соединила. По-прежнему люди продолжают обсуждать, и кто-то ждал тот самый знак, стоит ли продолжать, либо идти другой дорожкой. Все это Айова. Мы на этой неделе в хит-чарте радиостанции СВК+. Она находится на второй строчке. Осталось узнать, кто же на этой неделе добрался до первой строчки.
1: Песня номер один этой недели.
0: Многие из этой композиции узнали о существовании «Моя Мишель», но радиослушатели радиостанции «СВК Плюс» знали о «Моя Мишель» ну лет 10 назад уж точно. На этой неделе баста «Моя Мишель», «Если я буду танцевать» на вершине хит-чарта продолжает свое триумфальное присутствие. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
5: Только с тобой могу я быть с собой.
3: СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Тот ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Может, только на мгновение.
0: СВХ Плюс.

для всех. Только хиты. Твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Топ-3 телеком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости.

0: Но.
1: Музыка для всех.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
1: Только хиты. Твоя музыка.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Атра математик. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Барбор, ну кот у нас.
5: Где найти занятия для ребенка и для себя?
6: Где научиться играть на гитаре?
7: Где найти занятия для бабушки?
3: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
8: Рига кустība jums priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājsoļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
9: СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

ВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: Рядом.
1: Звездными ночами,
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаюсь. 100% хиты.
1: Только

100% хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

твоя худшая ошибка, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.
2: Как

вокруг на радио, которое рядом. Вот и лето прошло, словно и не бывало. СВХ+.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.